Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Радио «Новое». Новое радио.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37,5.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: honest?
1: Радіо Нове.
2: От і кончилась історія о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути.

0: О, а вот и вы. Хорошо, что зашли. Устраивайтесь поудобнее. Радио «Нова». Будьте как дома.
1: Заглянуть, что ли, брат?

Чтобы в осенний час поздний домой принять не зайти было. Заглянуть, что ли, в осень, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря.

всем, с чем-то теплым вспомнить, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана, где-то наляпана наскоро, художником в пальто затаскана, в его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё, как?
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
0: Учительница спрашивает Вовочку:
4: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
5: Отстойный!
6: Молодой послушник обращается к старому монаху: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
7: Могу и отпеть. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

Радио «Новое». Новое радио. Новое радио.

кошмар. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37,5.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

что все уже не то. И что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: To be honest,
1: Радіо Нове.
2: От і кончилась історія о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в ту

было, чтобы в осенний час поздний домой принять не зайти было. Заглянуть, что ли, в осень, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря.

всем, о чем-то теплом вспомнить просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпана наскоро, художником в пальто затаскана. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

небо снегами хлопнет о землю. Но белый не мой, скажи, пусть придержит. Я внутри ведь с тобой осень. Оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чётко.
1: Ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, шампанское, ой, розы, ой, Сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
0: Учительница спрашивает Вовочку:
4: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
1: Отстойный!
5: Молодой послушник обращается к старому монаху: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
6: Могу и отпеть. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

закапцы, эти в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Радио «Нова». Новое радио.
1: «Нова радио».

кошмар. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

0: источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
1: Всем привет, всем доброе утро, первое майское рабочее утро 2026 года. Вот
2: почему
1: так
2: первомайское? Вот. Ты что?
1: Ну, первое майское. Не первомайское, а первое майское.
2: Уши не домыла.
1: Просыпайся. Маш, Марина, Сегрышков, утреннее шоу «Активация» здесь. Теперь нас ждет такая большая пятидневная трудовая неделя, но на этой неделе много разных классных событий. Обязательно ждем четверг, потому что 7 мая день радио.
2: Что ты делаешь обычно в этот день? Смотришь фильм «День радио»?
1: Кстати, да, хорошая традиция. Нет, я на самом деле в последнее время я хожу и вот смотрю в глаза своим близким. Понятно, что на работе все поздравляют друг друга, а я хожу вот и смотрю в глаза близким и говорю, ну давайте, давайте, давайте, давайте. И уже потом, когда вечер, уже перед сном, я говорю, спасибо, что поздравили с днем радио. И мне говорят, ой, точно. Так что давайте, ребят, готовимся заранее, если вдруг вы как-то связаны с радиоотраслью. Это ведь не только, знаешь, праздник вот нас с тобой.
2: Мне кажется, люди, которые слушают радио, тоже почему-то
1: тоже причастны, поэтому готовимся. Ну, а пока мы с вами начинаем неделю с 4 числа. Сегодня 4 мая, сегодня понедельник. Всем шикарного настроения. Мы проснулись, вы тоже давайте. Много всего интересного впереди.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка минус 5%. Вторая – минус 10%. Третья – минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на sea.mist.com/promo.
1: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance – когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл, перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
2: Автомобильная авария с травмой, незаконное увольнение, споры со страховыми компаниями, если не платят после потери трудоспособности, невозврат долга. Да, бывает, жизнь подкидывает неприятные сюрпризы. Но прежде чем паниковать, позвоните своему адвокату. 416-221-9343. Известный адвокат Вадим Кац точно знает, как защитить ваши права в любой ситуации. 416-221-9343. Вадим Кац. Первый, кто на вашей стороне.
3: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
4: В утреннем шоу «Активация» уже в мае, между прочим, 4 число на календаре. Курьезная наша рубрика, никуда она не делась, потому что люди не прекращают чудить ни в мае, ну, ни да. в июне, ни в августе, ни в январе. Так что вот последние чудные новости узнаем прямо сейчас.
5: Новость про собак. Я знаю, что ты обожаешь новости про собак.
4: Да,
5: все
4: люблю.
5: Обожают новости про домашних животных. Так вот, в Японии появился, вы не поверите, первый шпиц-полицейский. То есть не просто, знаешь, овчарка какая-то, а шпиц-полицейский. Зовут его Хаку, и он будет заниматься, между прочим, поиском пропавших людей.
4: Ничего себе.
5: Префектура Миязики, шпиц-полицейский. Хаку, ему 2 года, значит, контракт подписан, я не знаю, он там лапкой, мне кажется, так лапкой, оп-оп.
4: Ладно, вот. Я буду у вас работать.
5: Почему именно шпиц? Да потому что есть несколько преимуществ. Во-первых, шпиц не будет пугать местных жителей. Он ведь такой, ну, миленький, хороший.
4: Ты мне рассказываешь, у меня дома есть такой шпиц.
5: Ну, ладно, но вот я другим людям рассказываю, у которых нет дома шпицей, правильно?
4: Шпицов.
5: Шпицов нету. Вот. И, во-вторых, также он меньше, чем овчарка, соответственно, будет проникать в разные труднодоступные места. Полиции также сообщили в этой японской, что Хаку будет усердно тренироваться, отслеживать запахи, чтобы определять преступников или находить потерявшихся людей. И ведь то правда, знаешь, вот ты вот идешь, например, по улице, и, допустим, ну вот, ну, допустим, взял случайно, взял булочку в магазине и не заплатил. Идешь, и овчарка на тебя, ты думаешь, все, овчарка полицейский сейчас булку заберет.
4: А тут, боже мой.
5: А тут шпиц, это боже мой, моль. А он раз тебя и наручники.
4: Наручники
5: на пальчики. Оба-на, все, попался.
4: Вообще, не, шпицы, они очень ответственные ребята. То есть они прям, ну, вообще все собаки любят служить и любят выполнять то, что у них просят. Поэтому для них это реально важный смысл жизни. Вот, моя собака, у нее, значит, должность, дети ее называют консьержка. Извините всех консьержек, которые нас
5: нормально
4: слышат.
5: Нормально все.
4: Она ходит, на всех лает, если кто-то пришел, не дай бог, это вообще кошмар. Но если даже мимо дверей кто-то проходит, мимо шпицы не пройдет никто. Так вот. Что, мне кажется, отличный выбор.
5: Ну хорошо. Все, так что японские полицейские, так держать.
4: Японцы, как всегда, впереди планеты всей.
5: Вот именно. Всем шпицам привет.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Мотивация. Пароль хорошего дня.
1: Не страшны зимой ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось в кювете плакать, вовремя резину меняй, шофер.
2: И это можно сделать в любое удобное для вас время в компании Tire Domain. У нас найдутся шины для любой машины. 191 Credit Stone Road, южнее 7-го хайвея. Телефон 905-532-9277.
3: Покупка или продажа недвижимости – это не риск, если рядом профессионал. Рональд Дэвидсон – адвокат с многолетним опытом сопровождения сделок с недвижимостью и бизнесом в Торонто и других городах GTA. Четко, оперативно, с пониманием ваших интересов. От первого документа до финальной подписи вы под надежной защитой. Если вам важна юридическая точность и спокойствие, вы знаете, к кому обратиться. Рональд Дэвидсон. Телефон 416-792-55-56.
4: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Килл Стрит, City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.
0: Шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
5: Всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маша Малинина. Вот первое, второе, третье. У меня столько знакомых, столько друзей, у которых были дни рождения. В общем, всех майских.
6: И не заканчиваются они.
5: И не заканчиваются. Впрочем. Всех поздравляю вас, дорогих майских, у кого были 1, 2 и 3 мая. Ну а теперь давайте уже будем поздравлять именинников, которые сегодня, 4 мая, несмотря на то, что понедельник в 2026 году, самое главное, что у вас ДРшечка, и, между прочим, вот сегодня День Звездных Войн, помнишь тот самый? May the Force be with you. Вот, и, соответственно, возможно, у кого-то из Звездных Войн тоже сегодня день рождения. А мы сейчас будем поздравлять очень известных людей, которые родились именно 4 мая какого-нибудь там старого года. Маш, с тебя начнем.
7: В 1852 году в этот день родилась Алиса Лиддл. Это девочка, прообраз Алисы из сказок английского писателя Льюиса Кэрролла.
5: Та самая настоящая, ничего себе. Поздравляем сегодня с днем рождения. Знаете кого?
7: Ну-ка, удиви меня.
5: Джеки Джексон. Джеки Джексон — это американский певец, музыкант, участник группы Jackson's Five. То есть тот самый, один из родственников Майкла Джексона, братик его. Вот, фильм же выходит про Майкла Джексона. То есть актуально вообще, родился в это время, молодец.
7: В 1944 году в этот день родилась классная женщина, ее имя Расси Тейлор, и она актриса озвучивания. И, между прочим, она была официальным голосом Минни Маус на протяжении... с 1986 по 2019 год, а также про Скруджа, когда мультик, Билли, Вилли и Дилли, вот она их всех озвучивала тоже с 87 по 2019 год.
5: В общем, поздравляем всех, кто сегодня появился на свет 4 мая, а прямо сейчас лучший гороскоп от Ксении Лайт.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам. От города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: В жизни важно многое. Близкие, память, уважение к традициям. В непростой момент особенно ценно, когда рядом есть те, кто берет заботы на себя. Stills Memorial Chapel помогает организовать все достойно, точно и с соблюдением еврейских традиций. Stills Memorial Chapel, когда важны порядок, внимание и человеческое отношение. Звоните 905-881-6003. Наш сайт stillsmemorialchapel.com.
3: Норт-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами.
4: Бейгл Плас – твой вкусный старт дня.
3: Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
5: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
3: Бейгл Плас – вкус, которому хочется возвращаться.
6: Это была реклама, но кое-чего не хватает. Точно! Не хватает вашей! Звоните и получите специальную скидку. 416-450-78-35.
7: Утреннее шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
8: Звездная пауза.
9: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, наступает время узнать себя с лучшей стороны. Дайте шанс своим хорошим качествам. Тельцы, в течение этого дня вы будете приятно удивляться себе и окружающим. Близнецы, поиск гармонии для вас всегда важен, но впечатлительность мешает расслабиться. Раки, этот день будет...

0: Страхуйтесь, чтобы жить спокойно. Известный финансовый и страховой консультант Татьяна Субботина знает, что нужно именно вам. Все виды страхования. Татьяна Субботина. Имя, которому доверяют. 416-450-78-37.
1: Sir, I'm placing you under arrest. You have a right to a lawyer. Do you understand?
2: Yes, officer. And I want to call Aaron Spector.
3: Если у вас возник конфликт с полицией, ваш первый шаг самый решающий. Поэтому этот шаг – ваш звонок в мой офис. Я разберусь с полицией и с прокурором и защищу ваши интересы. Звоните по номеру 416-599-19-00 или же 416-738-79-93. Я Aaron Spector. И я посвятил свою жизнь защите вашей.
0: Проблемы с машиной? Устали от поисков места для качественного ремонта? Советуем. Приезжайте на современную станцию обслуживания автомобилей «Истмол Автосервис». Работы проводят квалифицированные механики на высокоточном оборудовании под руководством автодоктора Петра Эдлина. Мы быстро вернем вашу машину к полноценной жизни. Адрес 1057 Мартин Гроу Роуд, Ветобика. Телефон 416-626-6904.
4: Утреннее шоу «Активация». Пароль хорошего дня.
5: Всем доброе утро. Сегодня понедельник. Сегодня 4 мая, год 2026. Опять же, первый понедельник мая месяца. До лета остается буквально 4 недели до календарной части. И если еще до сих пор не привели себя в порядок, все, вот он, последний вагон, когда нужно забегать и себя приводить в порядок. Ведь не только в спортзале можно, а, например, какую-то хорошую позитивную привычку себе сделать, например, связанную с едой. И вот о правильном питании я надеюсь, сегодня это будет очень правильное питание, потому что, Маш, ну все, весна, пора уже правильно питаться. Маша нам рассказывает что-то очень вкусное, интересное, слушай внимательно и самое главное, записываем. Маша, что у тебя сегодня в меню для наших любимых слушателей?
6: Сегодня я хочу поговорить с вами об очень важной вещи, такой как перекусы. Перекусы.
5: Это перекусы, не полноценная еда.
6: Это не полноценная еда, но хорошо. Это перекусы. Они есть, они тоже должны быть обязательно, потому что все-таки склоняются все к тому, что лучше есть по чуть-чуть, да, но часто, и это и для детей полезно, и для взрослых, и для тех, у кого здоровый желудок, и для тех, у кого не очень. В любом случае, долгие перерывы без еды – это не очень хорошо. Но и вообще для многих работающих людей это проблема, они не успевают полноценно пообедать, к тому же в одной в то же время. Поэтому самое главное, чтобы в течение дня у вас был доступ к вкусным, полезным и, конечно же, тем, которые вам нравятся, продуктам. И вообще рекомендуется есть не реже, чем каждые 4 часа, да? Не у всех на работе есть столовая.
5: Конечно, конечно.
6: И перекус должен быть здоровым. И это, конечно, не пирожные там, и не конфеты, не бутерброды, что чаще всего, да, становится вашим перекусом. Там кто-то угостил, где-то перехватил, там зашел, купил булку.
5: Ну, конечно.
6: Это, конечно, да, совершенно не то, что нужно для вашего организма. Поэтому пробежим сейчас по вариантам для перекусов, которые лучше всего повлияют на вас. Итак, первый и самый очевидный и полезный вариант – это, конечно же, контейнер с едой из дома. В нем, например, можете положить овощной салатик или кусочек там какого-то отварного или запеченного со специями мяса. Да, если не получается вот приготовить,
5: что-нибудь.
6: Можно, да, можно по дороге там заглянуть быстренько в магазин, взять нежирный йогурт какой-то, сыр жирностью не более 20%, это прекрасный источник кальция. Также подойдут орехи, сухофрукты и свежие, ну, не сладкие фрукты. В общем, это тоже все очень полезный перекус, который вы с собой из дома можете взять. Я сейчас придерживаюсь очень строгой диеты по состоянию здоровья.
5: Ну, мы знаем, да. Да.
6: И для меня стало отличным вообще вариантом это каши и йогурты с повышенным содержанием белка. То есть, это, насколько я понимаю, можно просто спортивное питание, вот этот белок, протеин,
5: ну, который, да, подсыпать. Экспоненты этого в разных продается.
6: Да, и я покупаю вот эту кашу, которая, знаешь, с повышенным содержанием белка, высыпаю ее в йогурт, Угу. Да, это получается немножечко комбикорм, друзья.
5: Комбикорм.
6: Но от ощущения того, что это полезно,

0: прям вот улыбаться хочется. И после такой еды нет ни тяжести, ничего, но вы долго действительно не чувствуете. И голода не
1: чувствуете,
0: да, и никакого неприятных ощущений в животе. Потому что, друзья, по последним подсчетам, более 60% жителей нашей страны имеют избыточную массу тела или ожирение, понимаете?
1: Ну,
0: это
1: да,
0: значит,
1: да,
0: что необходимо следить за калорийностью и просто без этого уже никуда. И также классным перекусом, всегда мы про это говорим, это, конечно же, орехи, в которых содержится растительный белок, и плюс они хорошо подавляют чувство голода. Они прям очень-очень калорийные, там в семечках, да, в 100 грамм семечек, половина дневной нормы вообще калорий. И так что много горстями прям их есть не нужно. То же самое с сухофруктами. Их вообще советуют размочить. И сыр тоже много не стоит. Граммов 50. Просто разделите себе на несколько вот приемов и кушайте. Также здоровый перекус. Помните, он может быть не один.
1: Конечно.
0: Если вы проголодались, не надо ждать 4 часа. Если вы съедите там один или два каких-нибудь фрукта перед выходом с работы, или йогурт, или там зеленый чай, ничего страшного не произойдет, но вы приедете домой и не накинетесь на холодильник, съедая его вместе с дверями. Поэтому, друзья, следите, пожалуйста, за своим здоровьем, питайтесь правильно и, главное, вкусно.
1: Спасибо, Маша, огромное. От себя добавлю, чтобы вся эта вот еда, о которой Маша рассказывала, было удобно ее брать с собой. Именно вот, да, что в какой-то маленький контейнер аккуратненько положил.
0: Контейнеров сейчас, да, просто дикое количество.
1: Да, в любое время взял, достал и съел. Всем еще раз приятного аппетита, мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Это утреннее шоу «Активация». Понедельник, 4 мая на календаре. Вот это да, вот, конечно, интересно. Так как, вроде бы только год начался, вроде бы только весну встречали, а уже вот на квартальном календаре, третье отделение, да, уже, вот уже нижнее. Все, уже дальше лето будет, но пока подождите календари переворачивать. Все-таки только 4.05 на календаре. А прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» мы с вами будем играть. «Верю, не верю» — наше развлечение, где мы с Машей обмениваемся фактами, факты про правдивые, лживые. Главное что? Главное определить.
2: Угадать.
1: Угадать, где правда, где ложь.
2: Ну или знать точно.
1: Сегодня я начинаю, как всегда, по понедельникам. Сегодня у меня история, знаешь что? Про Мексику.
2: Вау.
1: Вот как тебе такое? Факты про Мексику.
2: Ну, это будет непросто.
1: Веришь ли ты, что никто не знает, почему Мексика называется Мексикой? Нет вот какой-то конкретной вот истории, почему Мексика
2: вполне
1: Мексика.
2: Вполне возможно.
1: Абсолютно верно, потому что никто не знает, почему Мексика называется Мексика. Кто-то говорит, это место, где живет бог войны, а кто-то говорит, что Мексика переводится как «в пупке луны». И еще миллион версий. Просто вот Мексика. Маша, ты молодец, 1-0 в твою пользу.
2: У меня продолжаются, не закончились у меня еще факты прошлые про Гарри Поттера.
1: О, да. Гарри
2: Поттер. Ты же все знаешь про Гарри Поттера.
1: Ну, я же тебя предупреждал на прошлой неделе, хватит.
2: Да, ну, давай чуть-чуть еще, давай.
1: Давай, давай.
2: В общем, у Дамблдора...
1: Дамблдор.
2: Есть шрам.
1: Ну, допустим.
2: Над левым коленом.
1: Ну, ой, вот... До того я не смотрел еще момент.
2: Я думаю, что в книге такое есть. И этот шрам является идеальной картой Хогвартса. Ты веришь?
1: Да нет, конечно.
2: Ты совершенно прав, потому что шрам над левым коленом Дамблдора является идеальной картой лондонского метро.
1: Ничего себе! Вот это шрам. Ладно, 1-1 и про Мексику. Финальный факт от меня. Веришь ли ты, что в Мексике обитает вулканический кролик?
2: Пускай да.
1: Абсолютно верно. Это очень редкий вид кроликов. Вулканический кролик, он, видимо, ну, живет на вулкане, ест лаву. Живет только в Мексике. Молодец, Маша, спасибо кролику. Он тебе сегодня дает победу. Это утреннее шоу «Активация». Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Сейчас узнаем, как у них там дела.
3: Речь про Дрейка идет. В общем, этот канадский рэпер, который любит всячески, шокировать публику. Он, значит, начну издалека. Ну, во-первых, новость, что у него выходит 15 мая новый альбом, называется «Iceman». А как он представил все это, что вот именно 15 мая, уже совсем скоро, выйдет его новая пластинка? Он взял папку, Дрейк, положил название, дату, когда этот альбом выйдет. Затем он, пошел на площадь. Тут не написано, какую площадь. Пошел на площадь в каком-то городе, в канадском, конечно же, все мы знаем. Вот, и положил папку, а сверху, положил огромное количество льда.
2: Угу.
3: И сказал, вот лед растает, и вы узнаете, когда альбом у меня выйдет. А сам и смотрел из дома, из окна смотрел. Как это все происходит. В итоге пришли люди, у них были какие-то,
2: строительные фены.
3: Строительные штуки, там кирка была, лопаты. И начали все это фигачить. В общем, какой-то блогер дошел до середины, не стали ждать, пока все растает. Огромная глыта, пирамида изо льда была.
2: Ну, извините, вообще, да, в современном мире, конечно, людей заставить ждать, это что-то нереально.
3: Да, вытащил папку, там было написано 15 мая, новый альбом Дрейка. И в это время Дрейк, кто-то из представителей Дрейка, как говорит, вон, смотри, он на тебя смотрит. Тот ему ручкой привет. Денег дал, кстати. Дрейк всегда дает деньги. Вот, и вот все. Вот таким оригинальным способом. Не дотерпели люди, а так хотелось посмотреть, как это все будет. Тай. Ну, прикольно же.
2: Ну, представляешь, там растает эта вся глыба.
3: Ну, постепенно же, еще ведь не жарко. В общем, молодец, Дрейк, все, знаем, 15 мая ждем. И ждем, что сегодня будет самый лучший день, потому что понедельник всегда таким должен быть. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина, всем пока.
2: Пока.
1: Активация.

0: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды говорят, что сегодня нелегко сохранить хорошие отношения с окружающими. Вы можете обижаться по пустякам, говорить и делать то, о чем позже придется сожалеть. Благоприятный день для учебы, работы с информацией. Вам легко определить, что важно, а что нет. Сделать правильные выводы из своих наблюдений. К тому же часто оказывается полезным то, что вы успели узнать раньше. Я гарантирую, что впереди вас ждет много увлекательного и интересного.
1: Drive time.

0: Time.
1: В Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
2: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
3: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
0: Драйв-тайм.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики. В студии Юлия Кулагина. Поплатился за жадность. Житель Великобритании лишился пиццы из-за того, что не заплатил чаевые курьеру. Мужчина два дня подряд заказывал пиццу. В первый день девушка, работающая курьером в ресторане, отдала коробку заказчику в руки, выжидательно на него посматривая. А на следующий день та же самая сотрудница вновь привезла пиццу, но поставила ее на землю у входной двери. Точно в то место, где была единственная лужа. После этого дама удалилась, бурча под нос недовольные слова об отсутствии чаевых. Герой этой истории остался без ужина, ведь коробка в луже промокла насквозь. Расстроенный мужчина позвонил в ресторан, объяснил ситуацию и попросил заменить заказ. Помимо новой пиццы, мужчина получил еще информацию о том, что девушку уволили. Теперь британец переживает, что из-за него незнакомка лишилась работы. Он клянется, что не хотел никакого наказания для сотрудницы. Ему всего лишь нужна была новая пицца взамен испорченной. Ученые разрабатывают способы коррекции состояния организма с помощью эмоций. Они провели эксперимент, во время которого участники получали набор негативных и позитивных изображений и звуков. В это же время у людей проверяли работу сердца. Исследователи установили, что негативный контент сильнее влияет на эмоциональное состояние человека. При этом звуки превалируют над картинкой. Даже при смешивании негативных звуков и позитивных изображений человек в большинстве случаев переживает стресс. Анализ реакции людей на то, что они видят и слышат, поможет смоделировать аудиовизуальный контент, способный выровнять эмоциональный фон человека и сделать его функциональное состояние оптимальным. Генерировать необходимый контент будет специально созданная нейросеть. Необычная свадебная история произошла в Индии. Там две сестры случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света во время совместной свадьбы. Свет погас, но священник продолжил церемонию и в темноте случайно перепутал пары. Отец сестер предположил, что к путанице привел тот факт, что обе женщины были одеты в красное платье, а их лица были скрыты вуалями. Позже ошибку исправили. Еще больше интересных новостей без политики в следующих выпусках Digest News. С вами была Юлия Кулагина. Всем только хорошего настроения.
0: Drive time.

0: привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: Даже при одинаковой калорийности разные блюда дают разное по времени ощущение сытости. Все очень просто. Калорийность не имеет отношения к сытости. Этим заведуют углеводы. И если углеводы усваиваются быстро, то и голод настигает нас раньше. В погоне за гарантированным чувством сытости можно надеяться только на конкретные продукты и блюда. И сегодня мы говорим о самых сытных продуктах. На фоне всех остальных источников углеводов картофель выделяется потрясающей способностью на несколько часов отсрочить даже самый маленький намек на голод. Но этой суперсилой он может похвастаться только в отварном виде. Жареная или запеченная картошка гораздо менее результативна в этом плане, а в некоторых случаях после них хочется съесть еще больше. Если речь идет о полезных продуктах, яйца можно смело включать в любой список и при этом не ошибиться. Вот и в этот раз давайте вспомним, что в основе сытости лежит белок. Исследования показали, что люди, чей рацион на треть состоит из белка, съедают в день почти на 450 калорий меньше. Куриное яйцо же входит в список самых высокобелковых продуктов. Правда, холестерина в них не меньше, но это не повод отказаться от утреннего омлета или пары сваренных вкрутую яиц. Вспоминайте рецепты приготовления овсянки, потому что ваша любимая каша очень полезна. А значит, вы просто обязаны научиться ее готовить вкусно. Овсянка обходит любые другие зерновые по содержанию белка и волокон. Вместе с обезжиренным молоком или йогуртом овсяная каша заставит вас забыть о голоде до самого обеда. С вами был Валентин Середа. Берите от жизни больше. Drive Time.

Здравствуйте! В студии Радио Нова Торонто с вами Марина Никитина. И это означает, что настало время рубрики «Понемногу обо всем». Австралийская пара запуталась с собственным выигрышем в лотерею. Получив приз в размере 1 миллиона 790 тысяч долларов, они решили, что выиграли всего только 197 тысяч. Пара из Килкенни, Австралия, сочла, что выиграла 197 тысяч долларов в лотерею, и люди были потрясены, обнаружив, что на самом деле их выигрыш в 10 раз больше. Представители лотереи связались с везучей парой, чтобы подтвердить их выигрыш, и поговорили с женщиной-победительницей. «Сначала я подумала, что мы выиграли 197 тысяч долларов, а не 1 миллион 790 тысяч. Я не могла в это поверить, когда поняла, что это приз в миллион долларов». «Я была в восторге», — рассказала она. Радостная женщина рассказала, что провела ночь, обсуждая со своим партнером, что делать с деньгами. «Мы решили, что купим новый дом, а остальное отложим для наших будущих выходов на пенсию. Надеюсь, что мы сможем сделать это намного раньше, чем планировалось», — сказала она. «Это был самый приятный сюрприз. Сейчас мы просто постигаем все это». Супруги также сказали, что отметят это покупкой бутылки хорошего шампанского или вина. Ну а тем временем гонщик, ослепший в результате аварии 10 лет тому назад, побил мировой рекорд Гиннесса, разогнавшись на автомобиле со скоростью 339,5 километров в час. Как рассказывает UPI, Дэн Паркер выехал на трассу в штате Нью-Мексико на своем модифицированном корвете и побил мировой рекорд по самой высокой скорости для автомобиля, управляемого вслепую. Паркер достиг максимальной скорости чуть более 211 миль в час, побив предыдущий рекорд в 200,5 миль в час – 322,6 километров в час. Дэн Паркер, установивший рекорд в десятилетнюю годовщину того дня, когда он ослеп в автокатастрофе, использовал систему звукового сопровождения, которая помогала ему управлять автомобилем во время его необычного заезда. Рекордная попытка была частью конкурса Blind Driver Challenge Национальной федерации слепых. «Мы продемонстрировали не только то, что слепой человек может безопасно управлять транспортным средством, но и то, что мы можем делать это со скоростью более 200 миль в час», — рассказал Паркер в интервью прессе. «Мы надеемся, что этот успех вдохновит слепых и продемонстрирует миру потенциал современных технологий, таких как беспилотные автомобили, которые помогут слепым преодолеть барьеры в повседневной мобильности. И не только». Ну а на сегодня это все. Это была рубрика «Понемногу обо всем». И в студии Радио Нова Торонто с вами была Марина Никитина. Не переключайтесь, и мы еще услышимся. Drive Time.

вами Лилия Алексеева. Интересные факты о радио рассказываю сегодня. Принцип радиопередачи прост. Электроны, движущиеся по проводу, создают магнитное поле. Поместите другой провод рядом с первым, и электроны начнут двигаться во втором. Сигнал распространяется между проводами, потому что магнитное поле, сформированное первым проводом, проводом-передатчиком, создает электрическое поле в пространстве, которое, в свою очередь, создает магнитное поле. И так далее. Первую радиопрограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей – физик Александр Попов. Она содержала всего два слова – Генрих Герц. Первые опыты, которые способствовали изобретению радио, положил американский стоматолог Махлон Лумис. Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода. Уже в 1868 он смог передать сигнал на расстояние более 20 километров. После изобретения радио во флоте всего мира стала повсеместно использоваться радиосвязь. В холодном ноябре 1899 года на мель в Финском заливе сел броненосец генерал-адмирал Апраксин. О том, что корабль терпит бедствие, с помощью радио узнает находящийся неподалеку крейсер адмирал Нахимов. Благодаря тому, что они передали информацию о случившемся в Санкт-Петербург, все моряки до единого были спасены. Несколькими месяцами позднее на льдине попали в беду 50 рыбаков, которых унесло в открытое море. То, что могло произойти, если бы не проходящий мимо корабль, который отправил сигнал бедствия на землю, не хочется даже представлять. После крушения «Титаника» все судна должны были быть обеспечены радиосвязью. Изобретателем радиотелеграфии Попова считают в странах постсоветского пространства. В других странах примерно в то же время лучшие ученые также работали над созданием подобных устройств. Поэтому в США изобретателем считают Николу Тесла, в Германии Генриха Герца, во Франции Эдуарда Бранли, в Бразилии Ланделя де Муру, в Англии Оливера Джозефа Лоджа, а в Индии Джагадиша Чандру Боше. Мировое сообщество никак не может определиться, кем же все-таки было изобретено радио, потому что все эти великие ученые так или иначе внесли свой вклад в развитие науки. Реджинальд Фессенден изобрел способ передачи голоса и музыки, изменяя интенсивность волн, так называемую амплитудную модуляцию, создав АМ-радио. Амплитудная модуляция накладывает изменяющуюся звуковую волну на радиоволну с фиксированной частотой. Там, где аудиоволна достигает максимума, модулированная радиоволна имеет наивысшую интенсивность, а там, где звуковая волна имеет впадину, радиоволна имеет наименьшую интенсивность. Фессенден в конечном итоге заработал деньги и славу благодаря своему изобретению. Когда-то радио будило гимном всю страну в 6 утра. Сегодня эстеты слушают джаз, а коллекционеры готовы отдать большие деньги за винтажные радиоприемники. Но никто не подвергает сомнению значимость этого изобретения. Кто бы его ни создал первым, принцип, на котором основывалась работа приемника, впоследствии стал возможным изобретение мобильной связи, беспроводного интернета и дистанционного управления электронными устройствами, без которых мы сегодня не можем представить нашу жизнь. Интересные факты о радио рассказывают Лилия Алексеева. Отличного дня! Drive time.

0: Brand Box. Коллекция историй о лучших мировых брендах. С Натальей Ленской.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет! Пока позволяет время и сезон, предлагаю заняться серфингом. Это очень перспективное направление. Один калифорниец вот встал на доску и стал законодателем моды. Будем знакомы. Шон Стусси и его бренд. Шон Стусси вырос в Южной Калифорнии и провел большую часть своей юности, занимаясь серфингом. Это привело к тому, что он разработал свои собственные доски еще в 13 лет. Проявив явный дизайнерский талант, Стусси устроился на работу в местную компанию по производству инвентаря для серферов. После окончания средней школы Шон вел беззаботный образ жизни. Помимо серфинга и катания на лыжах, увлекался панк-рок-музыкой. И в 79-м году Шон наконец выбрал место, где хочет жить. Он перебрался поближе к пляжу Лагуна Бич, где собирались любители больших волн. Парень продолжал наслаждаться жизнью, попутно занимаясь созданием досок. Он решил, что нужно выделить свой продукт с заметной графикой. Так родился логотип Стусси, который Шон нарисовал маркером на борде. Чтобы стимулировать продажи досок, серфер перенес логотип на футболки и толстовки. Он приезжал к побережью на машине, продавая свои творения прямо из багажника. Затем Стусси начал делать шорты-бермуды. Он скупал брюки в магазинах военно-морской одежды и просто обрезал их. После того, как изделия стали закупать магазины, Стусси понял, что его стратегия стала бизнесом. Официально бренд появился в 1980 году, однако лишь спустя 4 года он по-настоящему влился в мир моды. Это стало возможным благодаря Фрэнку Синатре. Однофамилец культового певца не имел с ним ничего общего, зато был опытным бухгалтером. Фрэнк помог развитию проекта и открытию магазинов. Одежду бренда стали носить музыканты, скейтбордисты, диджеи. Но в 90-е годы рынок наводнили марки, повторяющие стиль Стусси. Люди начали путаться в логотипах. Тогда разочарованный состоянием дел Шон Стусси ушел из компании и переехал с семьей на Гавайи. К счастью, нашлись грамотные управленцы, и бренд сохранил свою индивидуальность. В новом тысячелетии марка начала участвовать в коллаборациях. Прежним остался логотип, нарисованный когда-то от руки. Сегодня Стусси остается движущей силой в современной культуре и уличной моде. Его основные ценности неизменны. Это качественная одежда, радикальная графика и команда друзей, представляющая компанию во всем мире.
0: Brand Box. Копилка креативных идей. Drive Time.

0: вопрос.
1: Пригласив знакомого выпить чаю, женщина действительно заваривает чай, а мужчина достает из бара коньяк и расслабленно усаживается в кресло напротив гостя. И ему даже в голову не придет поставить на плиту чайник. Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Привет, друзья! С вами Рада, и я готова пойти в наступление на мужской разум и атаковать женскую логику.
0: Чисто женский вопрос.
1: Сегодня мы поинтересуемся у наших, надеюсь, начитанных мужчин, что такое бязь. Счет открыт.
2: Это разновидность какого-то вот узора, это разновидность шитья. Вот как есть разновидность крестиком, вязью, а вот это бязью.
3: Бязь – это ткань. Насколько я знаю, из нее делают... Это самая недорогая ткань для постельного белья.
4: Бязь – это какая-то ткань, используется для пошивки одежды. Я думаю, судя по такому названию бязь, я думаю, она такая легкая-легкая, как шелк.
5: Бязь – это, наверное, какое-то ругательное слово. Фу, ты бязь. Может быть, это способ вязки крупными фланелевыми нитками.
4: Бязь – это, по-моему, тип ниток. Типа мулине, там, бязь и все такое.
6: Бязь – это конечный продукт из вышивки. Но не могу точно, более точно дать определение.
1: Думала, что задаю простой вопрос, а оказалось, то была настоящая подстава. И у нас всего одно попадание. Бязь – это хлопчатобумажная ткань, которую изготавливают из обычного полотняного переплетения. Обычно из бязи шьют постельное белье. Эта ткань очень прочная и отлично выдерживает даже частую стирку. А теперь попробуем интеллектуально попытать девушек.
0: Чисто мужской вопрос.
1: Прекрасной половине предстоит выяснить, чем кондиционер отличается от климат-контроля. Поехали!
7: Кондиционер мы настраиваем сами, а климат-контроль сам решает, какая температура сейчас в машине, и отправляет тот воздух, который нужен, теплый или холодный.
8: Климат-контроль может поддерживать теплую атмосферу в холодное время года, а кондиционер только охлаждает воздух в помещении.
9: Климат-контроль входит, наверное, еще какие-то вещи. Регулировка температуры, не знаю, там еще что-то такое, влажности в машине. А кондиционер – это только циркуляция воздуха.
10: В климат-контроль ты можешь дать определенную температуру, и он у тебя всегда будет ее поддерживать. То есть, если на улице холодно, он будет поднимать температуру до необходимого уровня, а если жарче, то он будет опускать температуру.
11: Климат-контроль, он программирует определенную температуру в автомобиле. То есть создает климат, который удобно пассажирам, водителю. Нажимается кнопка «Климат-контроль» и все. И то есть ни холоднее не становится, ни теплее.
12: Кондиционер, он дает только холодный воздух, а климат-контроль, он может регулировать также и теплый воздух.
1: Четыре дамочки проявили свои познания в полной мере. Всем по шоколадной медали. А вот две участницы ошиблись. В отличие от кондиционера, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру воздуха. Кондиционером приходится управлять вручную, а климат-контроль самостоятельно выбирает силу и направление воздушных потоков. 4-1 в пользу команды «Барышень». Таков итог сегодняшней гонки с препятствиями. Посмотрим, как развернется игра завтра. В роли рефери была Рада. Мужчины ведут игру, зато женщины знают счет. До встречи!
0: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв Тайм». Услышимся завтра!

0: В эфире радиошоу «Новый день». Настройтесь на позитив.
1: В студии Евгений Клейменов и Ирина Белая.
0: Заряжайтесь энергией на целый день. «Новый день». Поехали! Поехали!
2: Итак, ну что же, новый день начинается. Начинается новая эпоха. Да, каждая неделя у нас это новая часть нашей жизни.
3: Это новый этап, да. Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. В прямом эфире Евгений Клейменов и Ирина Белая. Сегодня понедельник, 4 мая. Погода не устает радовать. Прекрасный день. Желаем вам хорошего дня, позитивного настроения. Мы подготовили для вас много интересных новостей и музыки.
2: Да, вообще, если говорить о настроении, мне кажется, что вот-вот уже весной начинает пахнуть, потому что я вчера ехал и прям вот видел одуванчики.
3: Да, только вчера погода, по крайней мере, в Торонто была переменчивая. Все началось с солнца, потом с дождя, с ветра какого-то, полуурагана. И закончилось все холодом, хотя утром было тепло.
2: Все всегда меняется, все не стоит на месте. И мне кажется, это как раз не дает нам заскучать. Но какие изменения произошли здесь у нас в Канаде, мы узнаем буквально через пару минут. Сейчас у нас Алекс Диппер, Миамор на волнах радио Нового Торонто. А дальше канадские новости, так что оставайтесь с нами.

0: Итак, у нас сегодня уже 4 число, 4 мая, понедельник, и самые свежие новости. За эти выходные много чего произошло, много чего случилось. Для того, чтобы оставаться в курсе, слушайте нас. У канадцев, которые пересекают границу, чтобы воспользоваться дешевыми авиабилетами, стало на один вариант меньше после банкротства авиакомпании Spirit Airlines в США. Авиаперевозчик объявил о немедленном прекращении деятельности, отмене всех рейсов и предупредил пассажиров не направляться в аэропорт. Бюджетная авиакомпания из Флориды заявила, что это решение было принято из-за растущего финансового давления, в том числе резкого роста цен на топливо, из-за чего компания не смогла привлечь дополнительное финансирование. Более 30 лет Spirit Airlines играла важную роль в том, чтобы сделать путешествия более доступными и сблизить людей, одновременно способствуя снижению цен во всей отрасли, сказал Дэйв Дэвис, президент и главный исполнительный директор Spirit. Дэвис пояснил, что в марте 2026-го компания достигла соглашения с держателями облигаций о плане реструктуризации, который позволил бы ей выйти на рынок или вот как перспективное предприятие. Однако внезапный и устойчивый рост цен на топливо в последние недели в конечном итоге не оставил нам иного выбора, кроме как приступить к упорядоченной ликвидации компании, добавил он. Ну и Дональд Трамп грозился поддержать авиакомпанию, но вот что-то пошло не так, и Spirit Airlines объявила себя банкротом, и теперь эта авиакомпания прекратила свою деятельность.
1: Вообще, на самом деле, для канадцев это действительно хороший лайфхак, пересекать границу, например, Ниагары, это если кто живет в Торонто, и лететь уже непосредственно в Америку из Америки, либо в Европу, потому что это действительно дешевле. Я вот даже мониторила, Йеллоустоун из Торонто у нас стоит $900, а если из Буффало, то 420. То есть разница существенная, и поэтому можно воспользоваться, если что, таким лайфхаком, но уже другим авиаперевозчиком лететь. А какие еще сегодня есть новости?
0: Есть еще у нас такая новость, то, что касается так называемых потерянных канадцев. Будучи самым младшим из 5 детей, Джо Буше многому научился у своих старших братьев и сестер, как ездить на велосипеде, как ориентироваться в многокилометровых лесах за их домом, а также как кататься на коньках и играть в хоккей. И вот, но одного от них он так и не перенял, как говорить по-французски. Хотя оба родителя Буше были франко-канадского происхождения и разговаривали между собой по-французски, в штате Мэн, где жили Буше, когда-то преподавание французского языка в школе было запрещено законом. Поэтому его братья и сестры, общаясь между собой, по умолчанию использовали английский. И в 19 и 20 веках более миллиона франко-канадцев переехали из Канады в регион Новой Англии в США, в основном в поисках работы на фабриках или фермах. В то время законодательство затрудняло передачу канадского гражданства детям, родившимся в США. Так появились поколения так называемых потерянных канадцев. Новый закон, вступивший в силу в декабре, призван исправить эту историческую несправедливость, позволив претендовать на гражданство не только детям канадцев, но и любому, кто сможет доказать свою родовую связь. Ух, говорили мы об этом законе, и, например, я не понимаю, если честно, зачем он нужен, потому что, мы знаем отношения между Канадой и США, они достаточно близкие, канадцы имеют безвиз для того, чтобы ездить в США, то же самое касается граждан Америки, и вот эти все разговоры по поводу того, что нужно вернуть и так далее, ну так люди никуда не терялись. Люди спокойно себе жили, а сейчас получают вот эти документы на гражданство на всякий пожарный.
1: Да, очень многие это делают. Будет. На всякий пожарный, а другим людям, кто действительно хочет оставаться, например, жить в Канаде, не на всякий пожарный, потому что у него больше нет возможности нигде жить и нигде получить документы. Ему документы не дают, и перерассматривает по 2, по 3, по 5 лет.
0: Я с тобой абсолютно согласен, и вот эта новая программа, которую сейчас вводят, я вижу, что идет дополнительная нагрузка на RCC, на систему, которая как раз занимается...
1: И на квоты в том числе, потому что откуда-то нужно это взять, чтобы кому-то отдать.
0: Да, поэтому вот это непонятно, и далеко не все, кто живет в Америке, поедут в Канаду, потому что, ну, честно говоря, и честно положа руку на сердце, в Америке ситуация гораздо лучше и с домами, и с зарплатами.
1: Экономическая, ты имеешь в виду.
0: Да, и со всем остальным. Поэтому я не думаю, что американцы вот так вот рванут в Канаду.
1: Ну, кто-то да поедет, но все равно не массово. Ну,
0: это единицы.
1: Ты знаешь, мне кажется, больше канадцев готовы поехать в США, нежели американцев готовых поехать в Канаду.
0: Опять же, общаясь со своими какими-то знакомыми, у меня много людей, кто...
1: Хочет уехать из Канады в США.
0: В связи
1: у меня
0: с
1: тоже
0: этой экономической ситуацией они планируют вот переезд.
1: У меня тоже. Город Торонто рассматривает возможность обновления муниципальных правил, которые называют обязывают владельцев жилых зданий обеспечить охлаждение помещений с учетом увеличения тепловых волн. Сейчас в городе соблюдается требование к минимальной температуре в квартирах зимой, однако аналогичных обязательств, стандартов для летнего периода нет. И власти изучают варианты введения максимально допустимой температуры в жилых помещениях, чтобы защитить арендаторов от экстремальной жары. Среди обсуждаемых мер это установление предельной температуры в квартирах примерно 26 градусов по Цельсию, а также требование к арендаторам обеспечение постоянного проживания холодом. Это может включать центральное кондиционирование или другие решения, позволяющие поддерживать безопасный уровень температуры. В то же время обсуждаются и возможные трудности. Это оснащение зданий кондиционерами может быть дорогостоящим, особенно для старого жилого фонда, а эти расходы могут сказаться на стоимости аренды. Город предложил консультации и анализ вариантов перед тем, как принять окончательное решение о внесении изменений в правил. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что людям действительно тяжело находиться, например, летом без кондиционера, и они используют вентиляторы. Есть даже, да, такие дома, где у нас в Торонто, естественно, нет кондиционеров. Но, тем не менее, да, это может быть дорого. Может быть, даже стоит рассмотреть не общую систему кондиционирования, а точечно, вот знаешь, как в 2000-х годах были кондиционеры, встраиваемые в окна. Может быть, использование таких кондиционеров.
0: Вообще, для меня как бы это дикость, то, что здесь в каких-то домах нет кондиционеров. Может быть, этого не нужно было в связи с, там, с климатом, то, что вот кто здесь давно живет, говорят, было прохладнее.
1: Ну и скажем так, что раньше тоже не было кондиционеров, в 90-х это была роскошь.
0: Да, но если говорить про современность, все-таки Канада это...
1: И мы говорим про старый фонд.
0: Развитая страна.
1: В новом фонде, конечно же, есть.
0: Ну даже в старый фонд не проблема поставить кондиционеры. Следующая новость, касается она нашего премьер-министра Марка Карни. Он начал рабочий визит в Ереван, где примет участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества. Этот визит подчеркивает стратегический сдвиг во внешней политике Оттавы, направленный на диверсификацию торговых и оборонных связей на фоне обострения экономических отношений с Соединенными Штатами. Марк Карни стал первым лидером неевропейской страны, приглашенным на форум EPS с момента его основания в 2022 году. Приглашение поступило от председателя Европейского совета Антонио Кошты и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе саммита, который продлится до 4 мая, глава канадского правительства планирует обсудить вопросы коллективной безопасности, поддержки Украины и расширения сотрудничества в сфере критически важных минералов и энергетики. Основным фокусом поездки является снижение экономической зависимости от Вашингтона. И с начала 2026 года торговые отношения между Канадой и США остаются напряженными. Мы об этом часто говорим. Это из-за введения администрации Трампа пошлин на сталь, алюминий и энергетические ресурсы. Ну и в ответ Оттава ввела встречные пошлины на американские товары. Тоже мы об этом говорили. И самое интересное, то что еще совсем недавно... Ереван, Армения являлись союзником России. И вот такой ход, когда страны НАТО приезжают с таким большим визитом, особенно в поддержку Украины, в страну, которая когда-то была союзником России, это, конечно, знак, и это изменение во внешней политике очень мощное. И весь мир сейчас смотрит на это. Это, опять же, и такой знак и для Америки той же самой. Показать, что Канада и Европа, они активно сближаются. И я думаю, что вот за этим союзом будет будущее. Потому что если раньше США выступали нашим основным партнером торговым, то вот сейчас Марк Карни активно перевел курс в сторону Европы. Я думаю, что это абсолютно правильный шаг.
1: Федеральное правительство намерено повысить максимальный штраф за повторное нарушение прав пассажиров до $1 миллиона. Министр транспорта Стивен Маккинан заявил, что штрафы остаются мерой, однако действующая система не работает. В канадском транспортном агентстве накопилось более 97 тысяч жалоб, а лечение дел может занимать годы. И, как говорит премьер, что система сломана. При этом министр не уточнил, в каких случаях может применяться максимальный штраф, отметив, что это решение остается на регулярном, за регулярным уровнем. И в прошлом году учреждение назначило штрафы на сумму 1,5 миллиона долларов за нарушение правил защиты пассажиров. В марте были выписаны еще 3 штрафа, и штрафы увеличиваются. На фоне растущего числа жалоб Оттава планирует реформировать систему внедорожную модель, используемую в Европе и Великобритании. При этом споры рассматривают независимый арбитраж. И ранее правительство уже пыталось ужесточить правила. В 2023 году были внесены изменения, предусматривающие более широкий спектр задержек и сборов с участием Великобритании в связи с каждой поданной жалобой. Однако эти реформы до сих пор не реализованы. И вот параллельно Air Canada запустила пилотный проект с привлечением внешнего арбитра для рассмотрения компенсационных требований. Несмотря на это, правозащитники выражают скепсис, указывая на применение возможных рисков для процесса независимости, особенно с учетом подачи жалоб вне рамках регулятора. Да, действительно, очень большие штрафы, и они могут быть еще больше.
0: Могут, вполне себе. И напоследок еще одна новость, и на этот раз она касается Канады, Китая и Индии. Канадская разведывательная служба заявляет, что 5 стран, включая Китай и Индию, по-прежнему являются основными виновниками иностранного вмешательства и шпионажа в стране, несмотря на то, что все они были указаны в ходе публичного расследования этой деятельности. Канадская служба безопасности и разведки также назвала Россию, Иран и Пакистан странами, занимающимися иностранным вмешательством и шпионажем в Канаде. В своем годовом отчете за 2025 год CSIS сообщила, что разведывательные службы Китайской Народной Республики, как гражданские, так и военные, изменили свою тактику. Например, они размещают поддельные объявления о вакансиях через подставные компании на популярных сайтах по поиску работы, чтобы вербовать канадцев, имеющих доступ к конфиденциальной или секретной информации. CSIS использовала аббревиатуру PRCIS для обозначения этих китайских разведывательных служб. В отличие от традиционного целенаправленной вербовки, этот период вот этот подход позволяет китайским спецслужбам взаимодействовать с гораздо более широким кругом канадцев, которые, сами того не подозревая, подают заявки на работу во враждебную разведывательную службу. И, конечно, хотелось бы, чтобы ситуация поменялась, потому что вот сейчас мы видим сближение с Китаем, и если говорить о каких-то исторических моментах, то вот сближение с Китаем происходит после того, как отношения достигли низшей точки вследствие ареста в 2018 году руководителя компании Huawei Мэн Ванчжоу по ордеру США на экстрадицию. И в ответ Китай арестовал и заключил в тюрьму 2 канадцев по сфабрикованным обвинениям шпионажа. Да, все мы помним эту историю. И все 3 были освобождены в 2021 году после того, как госпожа Мэн заключила сделку с американской прокуратурой. Но и в ходе публичного расследования иностранного вмешательства Китай был обвинен во вмешательстве в канадские выборы, преследование диаспоры и краже технологий этой страны. Так что у нас теперь новые угрозы, и, опять же, все-таки сейчас в Маркарне он встречался и с представителями Китая, и с представителями Индии, и идет такое некое торговое сближение. Поэтому все эти моменты, они остро воспринимаются, и, конечно, бы хотелось, чтобы эти страны меньше вмешивались. А если говорить о Канаде, чтобы наша защита была максимальной в плане шпионажа. Дальше Бахти Туркен, Медляк на волнах Радио Нового Торонто. Я напоминаю, что вы слушаете прямой эфир. Это шоу «Новый день». Евгений Клеменов, Ирина Белая. Мы на месте и продолжаем.

0: Скидки любят все. С приложением Mist их сразу три. Первая посылка минус 5%. Вторая минус 10%. Третья минус 15%. Оформляйте доставку прямо в приложении. Быстро, удобно, без лишних шагов. Скачай Mist и отправляй посылки с выгодой с первого раза. Подробности на sea.mist.com/promo.
1: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Стилс Авеню Уэст, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
2: Автомобильная авария с травмой. Незаконное увольнение. Споры со страховыми компаниями, если не платят после потери трудоспособности. Невозврат долга. Да, бывает, жизнь подкидывает неприятные сюрпризы. Но прежде чем паниковать, позвоните своему адвокату. 416-221-9343. Известный адвокат Вадим Кац точно знает, как защитить ваши права в любой ситуации. 416-221-9343. Вадим Кац. Первый, кто на вашей стороне.
3: Внимание, внимание! Огромная распродажа закрытия мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
4: Норд-Йорк просыпается. А у нас уже тепло и пахнет свежими бейглами. Бейгл Плас. Твой вкусный старт дня. Свежая выпечка, сэндвичи с лососем, ароматный кофе, завтраки, обеды, домашняя кухня и доставка еды. Ждем тебя на Шепард Плаза, 634 Шепард Авеню Вест.
5: Открыто ежедневно с 7 утра до 6 вечера.
4: Бейгл Плас. Вкус, к которому хочется возвращаться.
6: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Бай Индия Даймонд только что звучал в прямом эфире. Мы двигаемся дальше. У нас новости от наших южных соседей.
1: Да, много всего такого противоречивого, что можно обсудить. Если хотите, присоединяйтесь. У нас работает чат. Новости ваши видим и читаем. Итак, Иран передал США 14-пунктный план завершения войны. И из 14 пунктов план для завершения войны через посредничество Пакистана, который ранее мог быть вот этим спасательным таким кругом переговоров. И Пакистан помог сторонам договориться о перемирии. Перемирие вступило в силу 8 апреля, однако спустя несколько недель стороны не смогли согласовать мирное соглашение. Дональд Трамп заявил, что изучает предложение, но сомневается в возможности сделки с Тегераном. Он также предупредил о возможности возобновления ударов в случае новых действий со стороны Ирана. План разбит на 3 этапа. На первом этапе предлагается превратить перемирие в постоянный мир за примерно 30 дней, открыть Ормузский пролив и постепенно снять морскую блокаду США, а также закрепить взаимный отказ от агрессии, включая Израиль. На втором этапе Иран предлагает заморозить обогащение урана на срок до 15 лет с последующим ограничением до 3,5% без демонтажа ядерных объектов и с поэтапной отменой санкций. На третьем этапе начать переговоры по системе безопасности на Ближнем Востоке. Ну и я думаю, что Трамп не пойдет на такие переговоры. И вот уже есть заявление о том, что Дональд Трамп выразил недовольство ситуацией без сделки, без войны с Ираном и потребовал усилить давление. Опять же, высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп хочет действий и стремится добиться соглашения. С 4 мая ВМС США начали помогать коммерческим судам проходить Ормузский пролив, консультируя их по обходу мин и, собственно, готовясь к вмешательству при атаках. При этом власти не планируют полноценное сопровождение. Корабли и авиация находятся рядом в готовности. И операция Project Freedom включает эсминцы с управляемыми ракетами, беспилотники, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих. По данным CENTCOM, военным изменили правила применения силы и разрешили наносить удары по немедленным угрозам, включая катера «Ксир» и ракетные позиции. Иран пригрозил ответом и заявил, что любые действия США нарушат режим прекращения огня, а также призвал суда не проходить пролив без координации. И вот британские силы уже заявили о том, что в Ормузском проливе был обстрелян танкер, и пока ответ на это не последовало.

0: Следим за ситуацией.
1: 1 июля полиция Калифорнии получит право выписывать производителям беспилотных авто, таким как Waymo, штрафы за нарушение ПДД. Новые правила призваны решить проблему безнаказанности роботакси, которые ранее блокировали спецтранспорт и создавали пробки. Процедура выглядит следующим образом. В случае нарушения ПДД правоохранители выписывают специальное уведомление. После его выдачи департамент транспортных средств DMV проведет расследование и определит, какие меры по устранению проблемы, если они необходимы, следует предпринять производителю. Если же производитель не может устранить проблему, то DMV может ограничить, приостановить или полностью отозвать разрешение на эксплуатацию флота компании. В качестве мер воздействия DMV может вводить лимиты на размер автопарка, географию поездки, скорость и погодные условия эксплуатации. Аналогичные правила действуют и в Аризоне, но Калифорния называет свой новый регламент самым всеобъемлющим в США. И я согласна, что должны быть штрафы за нарушение ПДТ, неважно, роботакси это, либо не роботакси.
0: Ну вот и дошли мы до того момента, когда у нас уже роботы получают штрафы. Так что дальше будет еще круче.
1: Скоро у нас будут такси, которые летают. Они, кстати, уже появились и тоже в Калифорнии.
0: Крупный холодный фронт начнет движение через северные равнины и средний запад начнется сегодня и пройдет через большую часть страны в течение недели. Система принесет сильные грозы, проливные дожди и снег в горных районах. Сильные штормы распространятся на район Великих Озер и Средний Запад к вечеру понедельника, а к середине недели достигнет южных штатов. Угрозы включают разрушительные ветры, крупный град, торнадо и внезапные наводнения. При этом за последний месяц в центральной части США зафиксировано более 260 торнадо. Фронт задержится над южными равнинами во вторник и вот вызовет несколько волн штормов как минимум до среды, включая районы Техаса, Оклахомы и Арканзаса. В отдельных регионах обновлен второй уровень угрозы, включая Даллас с риском града, сильного ветра и торнадо. Сильные дожди затронут территорию от Канзаса до Огайо с конца понедельника до середины недели и распространятся на северо-восток вдоль коридора I-95. В горах Вайоминга и Колорадо ожидается от 1 до 2 футов снега, а температура в ряде регионов снизится на 20-30 градусов ниже нормы. Да, вот такая вот погодная ситуация, поэтому, если вы находитесь в этой зоне, будьте максимально внимательны.
1: Да, будьте внимательны. Компания Meta заявила о возможном прекращении работы своих приложений в Нью-Мексико. Этот шаг стал ответом на судебные требования властей ужесточить протоколы безопасности детей после того, как присяжные присудили штату $375 миллионов за дезинформацию пользователей о защищенности платформ. Власти требуют от Meta обеспечить 99% точную проверку возраста пользователей, внедрить безопасные алгоритмы рекомендаций и ограничить сквозное шифрование для несовершеннолетних. Юристы компании называют требования невыполнимыми и обременительными. Meta утверждает, что создавать отдельные версии приложений для одного штата технически и экономически нецелесообразно. Генпрокурор же штата Рауль Торрес заявил, что Meta неоднократно меняла правила и продукты под давлением, в том числе авторитарных режимов, и сейчас просто ставит прибыль выше безопасности. Судебное разбирательство продолжится на следующей неделе, и вот это будет на следующей стадии процесса, будут определяться конкретные меры, которые компания обязана внедрить. Вот если честно, мне очень интересно, как можно сделать ограничения по возрасту. Просто тыкнув кнопкой «Мне больше 18», ну, как бы... может тыкнуть, что тебе больше 18 и 14-летний подросток. То есть какие-то меры должны быть другие предприняты.
0: Я думаю, что должны быть документы. То есть когда ты регистрируешься, ты предоставляешь свое водительское удостоверение, например.
1: Но еще мы знаем, что в Штатах очень часто подделывают водительские удостоверения.
0: Подделывают, но все равно эта возможность...
1: Согласна, это возможность.
0: Она уменьшается того, что несовершеннолетние там зарегистрируются.
1: Я согласна. Но вот ты встречался с таким, чтобы у тебя требовали удостоверение, чтобы перейти на какой-то сайт? Я ни разу.
0: Это не касается социальных сетей, но вот каких-то таких регистрационных моментов, вот банки, например, они всегда требуют подтверждения личности. И я думаю, что создать вот такую верификацию вполне себе возможно.
1: Но, тем не менее, она не создается. Банки-то понятно, а это соцсети.
0: Геологическая служба заявила, что в Апалачских горах могут находиться крупные запасы лития общей стоимостью около $65 миллиардов. По оценке ведомства, объем ресурса составляет около 2,5 миллионов тонн и сосредоточен в нескольких районах востока страны. Директор USGS Нед Мамула заявил, что эти запасы могут покрыть растущие потребности США в литии. В настоящее время страна импортирует почти половину потребляемого лития, используемого в аккумуляторах для электроники и транспорта. По оценкам ученых, обнаруженные ресурсы могут обеспечить производство 1,5 миллиона промышленных аккумуляторов. Этого достаточно для питания около 130 миллионов электромобилей или производства до 180 миллиардов ноутбуков. Также ресурсов хватит для выпуска до 500 миллиардов мобильных телефонов, что эквивалентно примерно 60 устройствам на каждого жителя Земли. Общий объем запасов может заменить до 328 лет импорта лития при текущем уровне потребления. Исследователи выявили 18 районов с высоким содержанием лития на основе геологических карт, анализа пород и моделирования. Формирование этих залежей связано с геологическими процессами более 250 миллионов лет назад. И, конечно, вот эта новость, опять же, она, с одной стороны, хороша для США, потому что они половину, как я уже говорил, лития закупают, импортируют. И, с другой стороны, она хороша для нас, потому что если литий под боком, он стоит дешевле, и мы знаем, что большое количество и телефонов, и вот сейчас Илон Маск там развивает новое направление, и роботов создает, и, соответственно, себестоимость продукции будет дешевле, соответственно, она будет дешевле и для нас.
1: И очень бы хотелось, потому что все дорожает, но что-то я сомневаюсь, что что-то для нас будет дешевле.
0: Да, ну вот, что имеем, то имеем.
1: И напоследок, Федеральный апелляционный суд США временно приостановил действие правил, позволяющих назначать и отправлять препараты для прерывания беременности дистанционно. Теперь для получения мефестрона, это средство, на которое приходится более 60% всех абортов в стране, может снова потребоваться личный визит к врачу. Суд стал на сторону штата Луизиана, который оспаривал либерализацию правил, введенную при администрации Байдена. Власти штата настаивают, что бесконтрольный доступ к препарату подрывает законы, защищающие жизнь и детей и вынуждает их тратить средства программы Medicaid на оказание неотложной помощи женщинам, пострадавших от мефестрона. Правозащитники заявляют, что запрет на пересылку лекарств почты создает финансовые и логистические барьеры для женщин, особенно в регионах с ограниченным доступом к клиникам. И ожидается, что дело будет передано на рассмотрение в Верховный суд.
0: Да, ну вот такие вот новости у нас сегодня. Говорили о США и о мире. Ну а дальше у нас Clean Bandit, Rock Bay на волнах радио Нова Торонто.

0: Мы продолжаем. Напоминаю, что сегодня у нас 4 мая. И, конечно же, по традиции рассказываем про сегодняшний день. Что у нас сегодня здесь происходит, какие события и что можно отпраздновать, на секундочку. И если говорить про вообще события, то, что происходит, то расскажу. У нас сегодня Международный день пожарных, поэтому их поздравляем. Начиная с 99 года, ежегодно он отмечается. Сегодня 4 мая, и вот если говорить про пожарных, то те люди, которые спасают нас, и вот
1: спасают
0: у нас
1: в Канаде жизни.
0: Часто возникают какие-то пожары, потому что леса горят, и пожарные, рискуя своими собственными жизнями, спасают наши.
1: Еще сегодня День звездных войн. И вот первый фильм сериала с одноименным названием вышел на экраны 25 мая 1977 года и навсегда изменил Голливуд. Вселенная «Звездных войн» — это огромное достижение и всемирный культовый феномен. И на самом деле трудно вспомнить время, когда вот «Звездных войн» не существовало, потому что их фанатов бесчисленное количество. И вот сегодня, спустя столько лет, «Звездные войны» остаются одним из самых финансово успешных фильмов всех времен и заработали более 2,5 миллиардов долларов с момента выхода первого фильма. Но вот первые 6 фильмов, мне кажется, это топ, а остальные, мне кажется, все уже запутались. Кто там, что, с кем и когда. Вот ты фанат «Звездных войн»?
0: Я не фанат.
1: Вообще, даже первые 6 тебе
0: я
1: не нравятся?
0: Я смотрел первые фильмы, но как бы я посмотрел, и так на один раз мне зашло, но вот прям назвать себя фанатом каким-то нет.
1: Ну, я тоже самое. Пару раз подойдет для там одного-двух просмотров, но не более того. Еще сегодня день рождения складного зонтика, день борьбы с буллингом. И это, кстати, очень важно, потому что действительно очень часто, особенно в школах, детей буллят, и это влияет очень на психологическое здоровье. День собачьего счастья, всемирный день дарения, а еще сегодня день любителей вермишельного супа. И да, если вы проголодались, то я напомню, что спонсор нашей программы – это Bagel Plus на Shepherd & Butters. Обязательно загляните, там очень вкусная выпечка, потрясающие бейглы и вообще приятная атмосфера.
0: Еще сегодня день птиц в США отмечается, а также день примирения в Австралии, день цукатов из апельсиновой корки. Ну и также сегодня у нас день обновления взаимоотношений в США. Если говорить про приметы, то у нас 4 мая их достаточно большое количество. И вот наши предки были уверены, если сегодня что-то потерять, то скоро обязательно потерянное найдется.
1: А что? Потерять. Потерять, может быть, да, не потерять. Я уже хотела понять, что же там тереть нужно. А еще сегодня, если ночью яркие звезды, а с утра небо тучами затянуто, то будет гроза.
0: Ну и вот такие вот примеры-то у нас. Опять же, если говорить про дождь, если дождь идет из высоких туч, земля не будет страдать от засухи. Слабый дождик в этот день предвещал ненастную погоду на весь май. Так что смотрим за приметами и прогнозируем. А у нас сейчас музыка. Диджей Лирис и Стелла «Распахнуто окно» на волнах Радио Нова.

0: Это был Карлош Фернандо, Мадейра называется композиция, а мы давайте с вами поговорим об интересных исторических деятелях. И вот, конечно, бывает такое, что история, она нам представляется с одной стороны, ну а потом, когда посмотришь на какие-то исторические факты, они начинают звучать как шутка, вот о них мы и поговорим. В Средневековье некоторые конфликты между мужем и женой решались судебным поединком. Да, домашнее насилие — это серьезная проблема, и в Средневековье нашли весьма оригинальный способ решать споры между супругами. Не запрещать их, а узаконить. Так в книге 1467 года дуэлиста Ганса Тальхофера под названием «Фейчбуч» или «Фехтбухт» описывается правило проведения судебных боев между супругами. Мужчина, сидящий по пояс в земляной яме, был вооружен дубинкой, его жене выдавали мешок с камнем весом в 4 или 5 фунтов, то бишь 1,5-2 килограмма. Приемы были разрешены любые, в том числе удары по голове, удушение, засовывание всяких там предметов, непонятно куда, и победителя определял судья. Вот такие вот поединки были между мужем и женой раньше в Средневековье. Конечно, сейчас представить очень сложно, все разбирается в суде, ну, тогда просто взяли, подрались и успокоились.
1: Хорошо, что сейчас не так у нас это происходит, а можно решить все мирно и полюбовно.
0: Думаешь, сейчас лучше?
1: Мне кажется, да. Более гуманно, так сказать.
0: 60 дворян Священной Римской империи утонули в Эрфурте. И сейчас расскажу, где. Как-то раз два влиятельных джентльмена, Людовик III, ландграф Тюрингии и архиепископ Майнца Конрад Виттельбахский поссорились. Между Тюрингией и Майнцем давно чувствовалось некое напряжение, и архиепископ решил построить на границе с потенциальным противником в Хайлингебурге замок, просто на всякий пожарный. Ландграф заявил, что это провокация, и порядочные архиепископы так не поступают, а потому теперь он просто обязан организовать вторжение в Майнц. Император Генрих VI, как раз проезжавший мимо по делам, захотел повоевать с Польшей, ничего особенного, решил помочь господам помириться. Для этого он организовал сейм, то есть собрание важных персон в городе Эрфурте. Если бы Людовик, Конрад и Генрих встретились лично, с глазу на глаз, то рассказывать было бы не о чем. Но в Средневековье так дела не делались. Поэтому каждый явился на переговоры с огромной свитой. Плюс к этому числу добавилось знать со всей Священной Римской империи. Кто по серьезному поводу, ну а кто так, банкет просто провести. В общем, 25 июля 1184 года в Кафедральном соборе Святого Петра в Эрфурте на переговоры собрались больше сотни человек. И когда собрание началось, деревянный пол под ними, не рассчитанный на такой вес и вдобавок подгнивший, провалился. Монсеньоры упали вниз, проломили своими телами еще и следующий этаж и, наконец, рухнули в огромный септик, расположенный под монастырем. Септик не вычищался много лет. В результате погибли больше 60 человек. Одни от травм при падении, другие утонули в тоннах экскрементов. Ну и среди погибших были такие уважаемые господа, как Гасмар III, графы Цигенхайн, Берингер I фон Мельдиген, ну и много-много еще всего. Как видите, не только в «Игре престолов» дворянам тяжко приходится. Вот такая вот история. Утонуть в фекалиях — это ужасно, мне кажется.
1: Это просто отвратительно.
0: Да, а еще есть вот такие страшные истории. В январе 897 года папа Стефан VI решил обвинить своего предшественника Формоза в ереси. Это был самый популярный в Риме способ убрать неугодного иерарха, назвать еретиком и предать анафеме. Что-то вроде культа отмены, только для римских пап. Дело в том, что Формоз помазал на царствование Священной Римской империи не того человека, Арнульфа Карентийского из Каролингов. После того, как недолго поимператорствовавшего Арнульфа разбил паралич, на титул стал претендовать другой король, Ламберт Спалетский. Решение Формоза срочно потребовалось отменить в судебном порядке, сделав вид, что это и не папа вовсе, а предатель церкви, и не имеет значения, кого он там помазал. Так вот, наличествовала, правда, одна загвоздка. Формоз благополучно умер за 9 месяцев до начала заседания, поэтому прибыть на суд, что вполне ожидаемо, не мог. Но факт смерти подсудимого не остановил машину правосудия. Порядком разложившийся труп вытащили из усыпальницы, протащили по улицам волоком и доставили в латеранскую базилику, где, собственно, и судили. И вот такое вот судилище происходило в Средневековье. Сейчас, конечно, такое представить, это уму непостижимо. Ну, средневековье, оно на то и средневековье, что тогда можно было делать что угодно.
1: Да, ты же знаешь, что из окон выливали помои, фекалии и экскременты, да.
0: Было весело, и зонтик, кстати, для этого и придумали, чтобы вам на голову что-нибудь там нехорошее не прилетело.
1: Даже несмотря на зонтик, все равно можно было испачкаться в этом во всем. Представляешь, какая там вонь была.
0: Вот для того, чтобы немножко от этого абстрагироваться, послушаем Лишу. Прямо сейчас она прозвучит, и вернемся к историческим событиям, которые могли показаться шуткой.

0: Итак, мы возвращаемся. Песню послушали, а теперь будем говорить с вами о фактах. Итак, римляне вообще были интересными ребятами, и, к примеру, они отличались огромной изобретательностью по части использования мочи. Поскольку она содержит много аммиака, обладающего отбеливающим свойством, ее применяли в качестве средства для стирки. Я не знаю, как пахли вот эти вот все постиранные вещи, но, мне кажется, после такого аромат тот был еще. И вот в прачечных работали специально обученные люди, называемые фула. Они погружали ношенные тоги в чаны отстоявшейся мочи, а затем топтали их ногами. Потом отмывали в воде с пеплом или глиной. Это позволяло очистить ткань от жира.
1: Ну да, мне кажется, это все равно воняло очень и очень сильно.
0: Да, еще, например, знаете ли вы, что Римскую империю продали с аукциона? Кстати, вот еще о римлянах, если говорить.
1: А кто кому продал? Подожди.
0: Сейчас расскажу. В истории Рима был один неприятный период, 193 год, за который на престоле сменилось 5 императоров. Император Комод, тот самый, которого сыграл Хоакин Феникс в «Гладиаторе», и в реальности был очень странным парнем. Он любил сражаться на арене против настоящих бойцов, а вот на дела империи частенько забивал. И вот кроме того, страдал паранойей, любил убивать своих консулов, просто на всякий случай, а то вдруг чего удумают. И неудивительно, что приближенные решили его так аккуратно устранить, назначить правителя получше. И вот аккуратно не получилось. Попытка отравления Комода провалилась, потому что императора стошнило, пришлось в спешном порядке подкупать его личного тренера по греко-римской борьбе, Нарцисса, чтобы тот Комода задушил во время совместного принятия ванны. Борец с задачей справился, и новым цезарем назначили одного из заговорщиков – Пертинакса. Да, его самого. Тот, в принципе, был неплохим человеком и мог бы стать вполне приличным императором, потому что отменил драконовские налоги Комода и дал больше свободы римским гражданам. Но он не занес денег преторианской страже, и те на него обиделись. Гвардейцы, охранявшие императора, привыкли получать от каждого нового претендента определенную сумму в подарок, называемую донатив или донативум. Ни слов донат, именно оттуда у нас и пошло. И вот преторианцы, это вам не блогеры, нежелание донатить им приводило к неприятным последствиям. Поэтому преторианцы взяли и прикончили Пертинакса. А потом объявили аукцион. Лотом был цезарский престол и вся Римская империя в придачу. Богатый сенатор Дидий Юлиан предложил самую высокую цену – 25 тысяч сестерциев на преторианца, и его объявили новым цезарем. Правда, правил он всего 2 месяца, потому что не смог вовремя расплатиться с преторианцами, а кредит взять не догадался. На 66-й день правления гвардейцы, не получившие выплаты, убили должника. Так что вот такая история. Даже бывали дни, когда Рим и всю Римскую империю продали с аукциона.
1: Очень интересная, да, история.
0: Да, но не только там такое бывает. В Британии и США начали войну из-за убийства свиньи.
1: Обычной свиньи?
0: Да. 1846 год. Британия и США делили территории на североамериканском континенте и подписали Орегонский договор, в котором оговорили свои границы западнее скалистых гор. Проблема в том, что с географией тогда было так себе, поскольку Google Maps и картографических спутников еще не изобрели, так что договор получился несколько расплывчатым, и с разделом границ на суше трудностей не возникло, но вот на воде. В общем, две державы не смогли поделить небольшой островок Сан-Хуан, и обе объявили его своей территорией, забыв о его существовании на 13 лет. На одной половине острова британская компания Гудзонова залива создала овцеферму, а на другой обосновались американские поселенцы, выращивавшие картофель. И долгое время они жили в мире, пока не произошел один досадный инцидент. Как-то раз американский фермер по имени Лиман Кэтлар встал с утречка, вышел на улицу и обнаружил, что большая черная свинья разоряет его огород и ест картошку. Поскольку это случилось уже не в первый раз, Кэтлар психанул, взял винтовку и завалил свинью на месте без предупредительного выстрела. Затем, как приличный человек, он пошел к владельцу свиньи, ирландцу Чарлау Гриффину, управлявшему овцефермой. Рассказал о случившемся и предложил $10 в качестве компенсации. Гриффин, видимо, очень любил свинью, потому что разозлился и потребовал как минимум 100. Кэтлар отказался платить, ведь эта свинья вторглась на его территории. И когда британские власти пригрозили, что арестуют Кэтлара, в те дикие времена люди частенько забывали про такие вот штуки, как юрисдикция. И того отправили, тот отправился за защитой к доблестным американским войскам. Собственно, с этого и началась война. И развязалась она между Британией и Америкой.
1: Вот такие интересные события могут происходить в нашей истории, а мы о них даже и не знаем.
0: Да, ну теперь-то знаем. Дальше Натирика и Алтамун Сани. Это у нас премьера на волнах Радио Нового Торонто.

0: Зі страшною зимою ні дощ, ні слякоть, резкий поворот і каса гор. Чтобы не пришлось в кювете плакать, вовремя резину меняй, шофер. И это можно сделать в любое удобное для вас время в компании Tire Domain. У нас найдутся шины для любой машины. 191 Credit Stone Road, южнее 7-го хайвея. Телефон 905-532-9277.
1: Покупка или продажа недвижимости – это не риск, если рядом профессионал. Рональд Дэвидсон – адвокат с многолетним опытом сопровождения сделок с недвижимостью и бизнесом в Торонто и других городах GTA. Четко, оперативно, с пониманием ваших интересов. От первого документа до финальной подписи вы под надежной защитой. Если вам важна юридическая точность и спокойствие, вы знаете, к кому обратиться. Рональд Дэвидсон. Телефон 416-792-55-56.
2: Силин празднует 50 лет. Не упустите момент. Выставочные образцы по специальным ценам. Приходите пораньше, чтобы выбрать лучшие модели и сэкономить. Диваны на заказ. Именно такие, как вы хотите. С гордостью сделано в Канаде. Приезжайте в наш шоурум по адресу 8051 Kill Street в City of One. Или посетите веб-сайт silinfurniture.com.

0: сказать, мама, скажи сейчас.
1: Вот такая вот грустная песня. Не святой, мама, я дома, на волнах радио Нова.
2: Но не будем о грустном, а поговорим о фобиях. Мы как-то уже говорили, но я подготовила список новых фобий. А, Жень, ну вот скажи, ты в прошлый раз мне так и не сказал, или я даже у тебя не спросила, есть ли у тебя какая-нибудь фобия? Ну, может
1: есть.
2: Быть, маленькая фобия.
1: Что, есть, да, есть.
2: Какая-то
1: есть.
2: Банальная или что-то необычное?
1: Ну, я не буду рассказывать о своих фобиях.
2: А что ж ты так?
1: А зачем? Зачем все будут знать мои слабые стороны?
2: А мне, например, не стыдно признать.
1: Признавайся.
2: Я не помню уже, как она называется, но я боюсь...
1: началось. Не помню, забыла.
2: Пухлых и выпуклых элементов. Вот знаешь, если кораллы вот эти вот ребристые...
1: А, значит, ты пуклофоб.
2: Нет, я не помню, как это называется. Трипофобия, вот, я вспомнила, смотри. Вот, то есть мне не очень нравятся вот эти вот кораллы, когда на коже какие-то всякие высыпания, вот эти вот выпуклости, впуклости. Ну, в общем, не будем об этом. Но есть еще очень интересные фобии, и вот вообще, что это такое? Фобия – это навязчивый страх, природа которого изучена не до конца. Это неврологическое состояние, которое проявляется у людей, испытывающих иррациональный страх перед чем угодно. От змей и пауков до открытого или закрытого пространства. Фобии могут возникать и под влиянием психотравмирующих факторов, сопровождающихся присутствием тех или иных объектов. И после травм у людей могут оставаться болезненные ассоциации с объектами, имеющими к происшествию непосредственное отношение. И вот есть разные интересные и необычные фобии, и предлагаю поговорить и обсудить о них. Турофобия – это боязнь любого сорта сыра. Я не представляю, как можно бояться сыра.
1: Ну,
2: если
1: как
2: честно.
1: Его можно бояться? А вот ты представь, что прибежит мышь, покусает тебя, если ты будешь есть сыр. Ну, я не знаю. Как-то так, наверное.
2: Мышь, наверное, это все-таки уже боязнь мышей или грызунов. А вот что ж такое боязнь сыра? Это один из ярких примеров травматических ассоциаций. И, как правило, стресс человек испытывал в присутствии сыра, так называемом. И с тех пор любой его вид вызывает у него панику. Есть турофобы, у которых развивается паническая атака при виде или упоминании конкретного сорта этого продукта. Но бывает и так, что когда паника начинается при виде сыра любого сорта. Я люблю сыр, и фобии у меня нет. И вот знаешь, очень классно на сырную тарелочку скушать, положить разные сорта сыра, от пармезана до дорблю, и насладиться. А да. Вот кто-то боится, и у кого-то случится паническая атака при виде такой тарелки.
1: Главное сыр с плесенью, чтобы плесень была настоящая.
2: Чтобы плесень была благородная, как ее называют, а не настоящая, как ты сказал. Еще есть такая фобия, как номофобия. Это одна из новейших фобий современности, и уже ее подробно описали клиценисты. И описание они сделали около 5 лет назад, проведя ряд специальных исследований. Этот страх стремительно распространяется среди жителей разных стран, когда они внезапно оказываются в той зоне, где отсутствует мобильный сигнал. И также он может появляться и на ровном месте, когда на фоне абсолютного благополучия человек начинает испытывать панический страх по поводу того, что внезапно окажется без средств для связи. И в особо тяжелых случаях люди впадают в панику, если по каким-то причинам мобильный телефон исчезает из поля их зрения.
1: У тебя есть такое?
2: Ты знаешь, в современности мне кажется, что мы все немножко испытываем панику, когда у нас пропадает связь, потому что мы понимаем, что, особенно если мы где-нибудь находимся там в горах, к примеру, да, что если что-то может случиться, ты даже не можешь подать сигнал бедствия.
1: Вот, да. И я знаю людей, которые боятся, например, когда они за рулем, они боятся, что у них отключится интернет, и все, и они потеряются.
2: Да, потому что такое тоже может быть. Либо когда ты, если ты за рулем, либо ты вне зоны действия телефона, тебе могут поступить какой-то важный звонок, и люди тоже боятся пропустить. Тоже.
1: Ну да.
2: Да, то есть отчасти, мне кажется, у нас у всех есть номофобия.
1: Давай сделаем паузу и вернемся к твоим фобиям. Роман Скорпион прямо сейчас. А в моем сердце музыка играет на волнах радио Нова.

0: Итак, движемся дальше. У нас сегодня уже 4 мая. Понедельник, если кто-то запутался, то напоминаю.
1: И возвращаемся мы к разным фобиям. Есть еще такая фобия, как сомниофобия или страх сна. Сомниофоб боится спать, потому что сон для него равносилен смерти. Этот вид страха возникает и у тех, кто боится потери контроля над собой в сонном состоянии, либо по причине регулярных кошмаров. Также есть сомнофобы, боящиеся потери времени, по их мнению, происходящего во сне. А как же тогда они спят? Ну, им в любом случае нужно спать. То есть это получается такая фобия.
2: Они спят в страхе.
1: Да, то есть это получается такая фобия, которая постоянно присутствует у человека изо дня в день. А, у меня знаешь, какое бывает? Вот не хочется иногда спать, такая погода очень приятная, и днем хочется лечь спать, но я не хочу ложиться спать и пытаюсь себя перебороть, потому что я понимаю, что если я посплю, то это будет как потеря времени, здесь правильно сказано. Но у меня нету какой-то, знаешь, какого-то страха, либо какой-то панической атаки, я просто не хочу тратить время на сон. Дневной.
0: Не знаю, я бы с удовольствием бы поспал, честно скажу.
1: И у тебя нет такого, что ты потратишь время зря.
0: Совесть меня не мучает, поверь.
1: Абсолютно?
0: Абсолютно.
1: Просто за то время, пока ты спишь, можно же сделать столько дел.
0: Можно, но я и так постоянно в каких-то делах, поэтому, когда ты устаешь, у тебя хронический недосып, то сон это как мечта.
1: Мечта, но для меня мечта сон это если утром я посплю часиков до 10 до 11. Вот это будет да. Для меня это будет продуктивнее всего.
0: До 10 до 11. Ничего себе ты.
1: Ну это в идеале, да. И вот иногда на выходных я могу себе позволить такую роскошь. Не всегда, не часто, но тем не менее. Если тоже себе можете позволить поспать на выходных или вы просыпаетесь, может быть, наоборот рано, потому что хотите с птичками проснуться и сделать много дел, пишите нам в чат. Будьте с нами в диалоге. А какие еще есть фобии необычные? Это ксантофобия. Есть подозрение, что это может быть за фобия?
0: Боязнь Санта-Клауса?
1: Нет, неправда. Это страх перед желтым цветом или перед всеми предметами, имеющие желтые цвета или их оттенки. Например, цветы нарцисса, солнца, краска, цыпленок. Желтая футболка, цыпленок, да. Наиболее агрессивная форма ксантофобии проявляется, когда пациент, назовем так человека, испытывает паническое чувство страха уже перед одним упоминанием слова «желтый». Интересно, вот как эта фобия развивается? То есть клюнул цыпленок желтый, поэтому в детстве, и поэтому развилась эта фобия? Или как? И вот как вообще с этой фобией жить? Потому что все-таки желтый цвет, он постоянно присутствует в нашей жизни, и от него никак не избавиться, например, там, от того же страха клаустрофобии, да, то есть просто стараться не находиться в закрытых пространствах, там, да, или боязни воды, когда человек боится глубоких вод, либо там полет на самолете, то есть можно как-то избежать некоторых моментов. А если вот такой вот страх, страх цвета?
0: Я не знаю, у меня такого страха нет, поэтому я не могу тебе ответить на этот вопрос.
1: Один из популярных страхов в Америке – клоурофобия, то есть боязнь цирковых клоунов. Часто, знаешь, показывают в фильмах, что дети очень-очень-очень, да и взрослые боятся клоунов, и это связано с какими-то маньяками и убийцами.
0: Так я не удивлен, столько просто фильмов существует, тут хочешь не хочешь, останешься таким вот человеком, который боится клоунов.
1: Даже есть знаменитый маньяк, и он был клоуном. И
0: вот... Да, Гейчи, или как там его звали.
1: А, и вот чаще всего эта фобия появляется у детей в результате явления массовой культуры в виде фильмов ужасов. Вот, кстати, мы с тобой об этом сейчас и говорили. Об ужасных клоунах, комиксов с ними и так далее. Есть известные артисты на полном серьезе, страдающие клоурофобией. Например, Дэниел Рэдклифф, это который сыграл Гарри Поттера, или Джонни Депп.
0: А есть, интересно, Гарри Поттерофобы?
1: Вот а вот люди. Интересно, нужно посмотреть. И вот свой страх эти люди объясняют тем, что за маской, скрывающей истинное лицо у клоуна, невозможно понять его настоящие намерения, которые могут оказаться заведомо дурными. Маш, что-то в этом есть. Но знаешь, многие говорят, что человек часто носит маску, даже не клоун, а
0: не
1: просто обычный
0: клоуна.
1: Человек. Да.
0: Просто, я не знаю, там любая какая-то маска, там медвежонка, например.
1: Да, почему именно клоуна? А ты когда-то говорил, что ты любишь деревья, лес, вот тебе очень нравится, и ты хочешь попасть в парк Секвоя, да?
0: Я такое говорил?
1: Да, я помню, в каком-то эфире ты говорил.
0: Ну, если говорил, значит, так оно и есть.
1: А есть люди, которые боятся деревьев и леса, и испытывают страх именно при виде них, это называется хилофобия.
0: Ну, это, наверное, когда люди потерялись когда-то, и вот теперь у них такой страх сохранился.
1: Немножко неправ ты. Этот страх появляется, как и боязнь клоунов, и возникает в детском возрасте, когда ребенок слышит страшные сказки о злобных деревьях или обитателях леса. Хилофобы со стажем, так сказать, боятся даже зайти в парк, где есть деревья, не говоря уже о настоящем лесе. И даже мысль об этом способна спровоцировать у пациента приступ панических атак. Вот смотри, очень много к нам идет из детства, всяких наших страхов, комплексов и всего на свете.
0: Все из детства, все рождается там, все закрепляется, и поэтому мы потом во взрослом состоянии уже страдаем.
1: А следующая фобия звучит...
0: А вот о следующей фобии ты расскажешь через паузу. У нас Alien Saint Vra Coupa. Я не знаю, правильно ли сказал? Вот такие сложные у нас названия. Мне вот специально, наверное, редактор вот такой вот подбрасывает, чтобы я не мог выговорить. Но, тем не менее, она уже звучит.

0: Успели соскучиться, а мы уже вернулись. И прямой эфир в самом разгаре. Продолжаем говорить про фобии необычные, может быть, даже смешные. Следующая фобия мне пока что действительно очень смешная. Она называется папофобия. И это не боязнь просто папы. Это боязнь римского папы.
1: Так я его тоже боюсь. Как что-нибудь ляпнет.
0: И это редкое расстройство, возникающее главным образом у людей, воспитывающихся в строгих религиозных семьях и боящихся наказания и божьей кары, якобы исходящих от священнослужителей. Ну, смотри, очень долго же, далеко точнее, от папы можно находиться. Например, папа римский находится в Риме, а человек находится, я не знаю, в Северной Америке.
1: Можно, но тем не менее его поступки, его слова, они дотягиваются до всех.
0: А какой папа, как спрут, да? А вот, кстати, я сегодня говорила про трипофобию, которая есть у меня, и она тоже есть в моем рейтинге. А, и это не менее редкий и порой мучительный вид фобии, ведь разные дырки и отверстия мы встречаем постоянно. Официально эта фобия пока еще не признана. Да что ж такое? А я читала, что признано. Но уже набирает обороты среди людей. Любое отверстие у такого человека тут же ассоциируется со смертельной опасностью. К примеру, человеку кажется, что оттуда может выскочить опасное чудовище и тому подобное. На самом деле у меня нет такого. Преимущественно трипофобы боятся множества мелких отверстий в разных предметах. Вот это да. Это пчелиные соты, губчатые объекты или некоторые растения. Вот пчелиные соты меня не вызывают отвращения, скажу честно, как приверженец трипофобии, да. А вот губчатые объекты, они действительно противны. И некоторые растения, например, лотос, он очень противен мне. Вот эти вот дырки, которые там. И оно, знаешь, у меня больше ассоциируется не то, что монстр, а что оттуда полезут какие-то жуки, личинки. И вот это вот все неприятное. Поэтому вот, наверное, вот с этим у меня связано, а не с чудовищами.
1: У всех свои фобии, и, наверное, тебя кто-то напугал, паук какой-нибудь.
0: Ну, я вообще не очень люблю насекомых, вот этих вот всяких ползучих тварей, назовем их так. И да, наверное, у меня это идет из детства, возможно, я видела где-то каких-то личинок, и они у меня вызвали какое-то неприятное чувство. А еще есть фобия, которая называется фобофобия, и это страх фобий.
1: Да господи, боже мой, сколько же существует таких людей, которые всего боятся.
0: Всего боятся, то есть это фобия, которая боится всех фобий. И вот это иррациональный страх пострадать от иррационального страха.
1: Иррациональный страх. Уже это многое.
0: Что ты на меня сразу перекидываешь? Я не боюсь фобий. И люди с фобией боятся появления у них навязчивых страхов и возникновения фобии. Ага, вот понятно, в чем тут собака зарыта. То есть человек боится, что у него появится какая-то фобия.
1: Человек боится, что он начнет бояться.
0: Да, человек боится, что он начнет бояться. И симптомы такие же, как и у других заболеваний, связанных с повышенной тревожностью, невозможностью расслабиться, учащенное сердцебиение и даже панические атаки у таких людей тоже встречаются. И человек, страдающий фобофобией, начинает беспокоиться и тревожиться, думая о стрессовых или даже напряженных каких-то ситуациях. Просто, элементарно, о любых. И вот человек старается их всячески избегать, тем самым только усиливая свой страх и тревогу.
1: Ну, я вообще всех призываю не бояться, а лучше послушать музыку. Дальше у нас Руна, близкие на волнах Радио Нового Торонто. Я напоминаю, что у нас впереди второй выпуск канадских новостей.

0: Да, не пейте за рулем. Это были Бахти и Туркен с треком «Тобой дышу». Рассказали они нам о своих таких пристрастиях. А мы вам рассказываем о том, какие у нас новости в Канаде произошли. И самые актуальные, только о них и рассказываем. Правительство Канады выделяет 755 миллионов долларов на расширение доступа к спорту, создание возможностей для канадцев, налаживать тесные связи в своих сообществах, полноценное использование существующей новой инфраструктуры, а также поддержки канадских спортсменов мирового уровня, которые вселяют в нас чувство гордости и сплоченности, когда мы всей страной празднуем их достижения. Министр миграции, беженцев и гражданства Лена Метлич-Диап представила детали инвестиционного плана Canada Strong for All, который предусматривает финансирование системных изменений в спортивном секторе. Основной акцент сделан на искоренение насилия и дискриминации в спорте, а также на обеспечение доступа к тренировкам для молодежи из малообеспеченных семей и новоприбывших иммигрантов. Ну, не знаю, по поводу новоприбывших мигрантов, потому что я, например, не встречал каких-то программ, связанных со спортом, вот для таких людей.
1: Я тоже не встречала, но, может быть, потому что я не интересовалась, и это немножечко не моя, так сказать, сфера. И вот еще такая новость, что в Торонто выставили на продажу участок земли стоимостью более 2 миллионов, и это без дома, просто участок. Объект по адресу 291 India Road расположен в районе High Park, и это недалеко от High Park, как мы уже поняли, и одно из самых востребованных жилых зон города. Но вместо готового жилья покупателю предоставляется пустой участок. И когда-то здесь стоял дом, однако сейчас участок полностью расчищен и готов к застройке. Это означает, что будущий владелец может построить здесь жилье по собственному проекту. В объявлении подчеркивается, что это редкая возможность создать дом с нуля в престижном районе, где подобные предложения...
0: За 2 миллиона.
1: За 2 миллиона, вот именно. Подобные предложения построены нечасто. И высокая цена обусловлена не наличием недвижимости, а именно месторасположением, близостью к парку, развитой инфраструктурой и привлекательностью района для семей. И такие предположения становятся все более характерными для рынка недвижимости в Торонто, где стоимость земли часто превышает ценность старых земель, работающих на ней. И в результате все чаще случаются случаи, когда старые здания сносят, чтобы освободить место для нового строительства. Но 2 миллиона, ну это баснословные деньги.
0: Сумасшедшие деньги какие-то. За такие деньги можно дом в США купить и вполне
1: себе хороший.
0: 2 дома
1: в США, а то и 3.
0: И, ну, я не знаю, в чем преимущество, потому что я не любитель Хай-парка, честно скажу.
1: Ну, большой парк и большой парк, но ничего сверхъестественного. Причем, с одной стороны, хороший район, а с другой стороны, там наркоманский район.
0: Ну да, и получается, что, я не знаю, лучше в Ричмонд-Хилле купить дом.
1: Как, и дешевле.
0: Ну да, это будет гораздо дешевле, поэтому...
1: Или в районе,
0: не знаю, так себе удовольствие.
1: Тобика тоже, как-то поперспективнее будет.
0: Ну да, или Мидлтаун где-то там. Еще одна новость. Способность Канады противостоять угрозе российской дезинформации все больше отстает от стремительно растущего распространения такой вредоносной онлайн-активности, предупреждает новый доклад Сенатского комитета, призывая к общенациональному ответу и дополнительным действиям правительства. Доклад, опубликованный Комитетом Сената по национальной обороне и безопасности, стал результатом многолетнего исследования, начатого еще в предыдущем парламенте, и привел сенаторов к выводу, что российская дезинформация представляет срочную угрозу национальной безопасности Канады, демократическим институтам и социальным сплоченностям. И вот в докладе говорится, что рост генеративного искусственного интеллекта и возможность бесконтрольного распространения дезинформации в соцсетях еще больше способствует тому, что канадцы подвергаются воздействию российских ложных нарративов. Особую беспокойность вызывает распространение контента, направленного на ослабление поддержки Украины и НАТО, а также дезинформации, нацеленной на канадских военных и политиков. И мы постоянно, например, чувствуем вот это давление со стороны, потому что огромное количество дезинформации появляется. И, к сожалению, вот Российская Федерация очень много средств вкладывает в то, чтобы вот эту пропаганду продвигать. И большое количество людей, особенно русскоязычных, здесь у нас в Канаде, этой пропаганде подвержены. И несмотря на то, что они проживают здесь, они поддерживают тот режим, они выступают за него. И, конечно, это... очень и очень много вот вызывает.
1: Мне вообще непонятно, если такие люди поддерживают этот режим, почему они все-таки отсюда не уезжают и не поддерживают его там на месте и не дают нам здесь дышать свободно. Извините, конечно, меня, может быть, за мои жесткие высказывания, но тем не менее.
0: Но это все, это не жесткие высказывания, так и есть. Я не понимаю. Вот я, например, меня не устраивала ситуация, которая была в России. Я выступаю против войны. Я выступаю против вот этой агрессивной политики, которая и в сторону Украины, и в сторону Грузии, и в сторону Европейского Союза. Я против того, что постоянно с российских пропагандистских телеканалов говорят о том, что мы то взорвем, это взорвем и так далее. Я выступаю против этого, поэтому я взял из этой стороны и уехал. Но если есть люди здесь, которые поддерживают это все, ну так почему вы туда не едете? Если такая хорошая Россия, такая хорошая власть, почему вы не остаетесь там и не поддерживаете уже на месте это все?
1: Согласна.
0: Потому что когда у тебя здесь в Канаде хороший дом, когда у тебя хорошая жизнь здесь, когда ты ездишь, путешествуешь по всему миру, то любить Россию издалека очень и очень просто.
1: Такая еще новость появилась, что правительство Форда вносит законопроект, направленный на борьбу с употреблением наркотиков в общественном транспорте и незаконным производством запрещенных веществ. Согласно документу, специальные констебли транспортной полиции Метролинск ТТС и Оттавского ОС Транспро получат те же полномочия, что и обычные полицейские, в том числе право задерживать пассажиров, употребляющих наркотики на территории транспортной инфраструктуры. И это вводится с 1 июля, то есть специальный констебли будут. По словам органов, законопроект наделяет констебли необходимыми полномочиями для обеспечения безопасности в общественном транспорте, вплоть до удаления тех, кто не подчинился требованиям. Законопроект также предусматривает меры против незаконного производства наркотиков, в частности, запрещается владеть, использовать или продавать оборудование, например, прессы для изготовления таблеток в целях производства запрещенных веществ, и под запрет попадает оборот химических прекурсоров, используемых для изготовления наркотиков. На самом деле, это нужно было сделать давно, потому что когда
0: Это нужно было сделать еще тогда, когда одобрение марихуаны произошло.
1: Вот именно, потому что марихуана — это тоже, как ни крути, наркотик, и не всем нравится, когда кто-то рядом с тобой пыхтит, и потом его еще шторит.
0: Ну, да, я, например, хожу по районам Торонто, вот недавно были в Оттаве, там тоже в центре везде чувствуется марихуана. Ну, если вы покупаете алкоголь, и вы не имеете права его просто так открыто пить, то почему марихуана в открытую вот курится на улице?
1: И не только марихуана. Сколько у нас на улицах, кто жрет таблетки и колется постоянно? Извините, конечно.
0: Да, такое тоже присутствует. Но это были канадские новости. Мы рассказали вам об актуальном. Второй выпуск, напомню, это был. Дальше у нас Суров. Счастье на волнах радио Нового Торонто.

0: только что прозвучал трек под названием «Клён» Андрея Бандеры. Надеюсь, вы успели насладиться, потому что мы вернулись к вам.
1: Итак, поговорим о ремонте. И есть советы от специалистов, потому что в процессе ремонта всегда случаются непредвиденные ситуации. То доставщики поцарапают ламинат, то сантехники ошибутся в разводке труб. И каждая подобная мелочь выливается в непредвиденные расходы и потраченные нервы. Избежать сложностей с ремонтом наверняка не получится. Однако их можно и нужно свести к минимуму грамотным планированием. Как это сделать? Сейчас расскажем. Итак, проверьте состояние квартиры перед началом работы и составьте дизайн-проект. При планировании ремонта первым делом нужно определить фронт работ. Однако дело, когда тебе просто хочется обновить цвет стен, это одно. А косметический ремонт требует не так много времени и сил. Ну а если планируются более масштабные перемены, то для начала нужно выяснить, что именно подлежит замене ремонту. От объема и передачи и вот этой вот информации, перечня задач, зависит порядок выполнения работ. Например, прежде чем менять в ванной плитку, стоит проверить, насколько износились трубы. Что нужно проверить? Состояние электроники, проводки, розетки, включателей, выключателей, состояние коммуникаций, то бишь водопроводных и газовых труб, вентиляции, состояние окон, дверей, стены, пол, на кривизну, наличие неровностей, трещин и плесени. Все это важно проверять. Ну и после оценки можно переходить к детальному планированию разработки дизайн-проекта, и он состоит из технической и визуальной части. Первый выполняется в виде чертежа, на котором необходимо отразить цифры, размеры комнат, ширину, высоту проемов, количество, расположение розеток, выключателей, санузлов. И именно вот этот план необходим для составления сметы и расчета количества материалов. Так что отнеситесь к нему аккуратно, ведь любая небрежность на этом этапе может обернуться проблемой в будущем. Придется переплатить за лишние метры обоев или ездить по магазинам в поисках недостающего ведра нужной краски. В общем, лучше этого избежать. Ты когда-нибудь делала ремонт?
0: Да, делала.
1: И как?
0: Такое себе. Мне бы не хотелось переживать это снова в очередной раз, если честно. Потому что это бьет по карману, бьет по нервам и вообще хочется жить спокойно.
1: Также, вот как говорят специалисты, важно детализировать смету. В смете нужно отразить пошаговый план ремонта со стоимостью каждого вида работ. Создать смету можно в любой программе для работы с таблицами. Ее примерная структура должна быть такой. Несколько листов на каждое помещение. Прихожая, кухня, гостиная и так далее. В каждом разделе вида работ, которые планируются в этом помещении, по зонам внутренней коммуникации, потолок, стены, пол, лист также с дополнительными расходами, например, вывозом строительного мусора. Еще хороший совет. Если обращаться к подрядчикам, проверяйте сметы от них. Составление сметы можно поручить подрядчикам. Лучше обратиться сразу в несколько фирм, чтобы сравнить цены и выбрать наиболее выгодный вариант. При этом сметы от подрядчиков нужно тщательно проверять. Начинать нужно с расчетов, сверьте дизайн-проект, пересчитайте площадки, площади перемещений, и итоговые стоимости работ. Это все очень-очень важно. И еще определить сроки и следовать им, потому что здесь бывает затягивают, бывают вот какие-то такие моменты. Нужно строго следовать описанному в смете порядку работ, отводя на каждый этап четкие сроки и стараться укладываться в них, чтобы не растягивать процесс. Ну и заложить в смете бюджет на непредвиденные расходы тоже важно и нужно, потому что они точно появятся. А еще застрахуйте имущество до начала ремонта. Без этого никак, потому что пыль, потому что какие-то моменты, которые могут выйти боком. Поэтому лучше, чтобы это было. Так что вот такие советы, если вы вдруг думали о ремонте, то вот, пожалуйста, такой план, что нужно сделать до того, как вы, собственно, этот ремонт начнете. Дальше у нас звонки Бакара на волнах радио Нового Торонто.

0: жизнь бывает непредсказуемой. Страхуйтесь, чтобы жить спокойно. Известный финансовый и страховой консультант Татьяна Субботина знает, что нужно именно вам. Все виды страхования. Татьяна Субботина. Имя, которому доверяют. 416-450-78-37.
1: Sir, I'm placing you under arrest. You have a right to a lawyer. Do you understand?
2: Yes, officer. And I want to call Aaron Spector.
3: Если у вас возник конфликт с полицией, ваш первый шаг самый решающий. Поэтому этот шаг – ваш звонок в мой офис. Я разберусь с полицией и с прокурором и защищу ваши интересы. Звоните по номеру 416-599-19-00 или же 416-738-79-93. Я Арон Спектр, и я посвятил свою жизнь защите вашей.
0: Проблемы с машиной? Устали от поисков места для качественного ремонта? Советуем. Приезжайте на современную станцию обслуживания автомобилей «Истмол Автосервис». Работы проводят квалифицированные механики на высокоточном оборудовании под руководством автодоктора Петра Эдлина. Мы быстро вернем вашу машину к полноценной жизни. Адрес 1057 Мартин Гроу Роуд, Ветобика. Телефон 416-626-6904.
4: Друзья, знаете, сколько стоит один зубной имплант в Канаде? Да-да, именно от 3000 до 5000 долларов. В Турции в 3 раза дешевле. При этом качество на мировом уровне. Премиум импланты, стерильность, высокий профессионализм врачей. Полный сервис. Встреча в аэропорту, проживание в отличном отеле, лечение за 5-7 дней, возвращение домой с отличным настроением. Тысячи канадцев уже сделали это и сэкономили десятки тысяч. Хотите подробности? Звоните представителю клиники в Торонто по телефону 647-523-44-57. Ваша идеальная улыбка ближе, чем кажется. 647-523-44-57.
5: Внимание, внимание! Огромная распродажа с закрытием мебельного магазина. До 80% скидки на всю дизайнерскую и заказную мебель. Это ваш шанс обновить интерьер стильной мебелью по невероятным ценам. Торопитесь, такие предложения не длятся вечно. Заходите на наш сайт designerfurniturecollections.com. Звоните 416-661-62-22. 416-661-62-22.
0: Шоу «Новый день». Движемся вместе.

0: Полиграф Шариков это был. Харизма называется композиция.
1: И настало время у нас поговорить о мире шоу-бизнеса и рассказать, какие же события произошли за то время, пока мы отсутствовали. Поп-звезда Джастин Бибер достиг нового пика популярности, и артист собрал рекордное количество слушателей в месяц на платформе Spotify. И как же это произошло? Рассказываем. Бибер достиг отметки в более 139 миллионов человек, и всплеск интереса к певцу произошел после его выступления на фестивале Coachella, которое вызвало волну ностальгии среди поклонников и привело к резкому росту прослушиваний не только новых, но и старых композиций. В топ по прослушиванию вышло несколько треков Бибера 2010-х годов. И, кроме того, вновь набирает популярность начал альбом Just Side, выпущенный в 2021 году. Видео с выступлением Бибера на Coachella завирусилось в сети, и сам артист стал одной из самых обсуждаемых персон фестиваля. И также Джастин посвятил песню Less Lonely Girl Билли Айлиш, которая является его давней поклонницей. Ты знаешь, да, действительно, видео завирусилось, я увидела его, и его выступление меня абсолютно не впечатлило, потому что Бибер просто сидел за ноутбуком и включал свои треки. В отличие, например, от той же Сабрины Карпентер, которая привела Мадонну, и они вместе спели старый трек Мадонны, и это было как-то феерично по сравнению с Бибером. Не знаю, чем он там завирусился и почему старые поклонники и старые песни начали прослушиваться, но, тем не менее, как-то не впечатлительно было его выступление.
0: Ну, честно скажу, это не моя музыка,
1: и не моя тоже.
0: Не второй, поэтому мне ближе кино.
1: Так, и вот а если... что ты имеешь в виду против Мадонны? Подожди.
0: Против Мадонны я ничего не имею, но она все-таки не героиня моего романа. Я могу ее оценить творчество, могу сказать, что да, она сделала большой вклад, она крута, но...
1: Ты не слушаешь песни Мадонны.
0: Я предпочитаю другую музыку. Академия обновила правила Оскара, исключив работы, созданные с помощью так называемого искусственного интеллекта из числа претендентов на награду, и подчеркнув, что признание предназначено исключительно для человеческого творчества. Но на номинацию могут претендовать только сценарии, авторами которых являются люди. Это означает, что текст должен быть явно написан человеком, а не создан или в значительной степени сгенерирован инструментами искусственного интеллекта.

0: интеллекта. Кроме того, ранее было объявлено, что в актерских категориях на номинацию теперь имеют право только те роли, которые явно исполнены людьми с их согласия. Это подчеркивает, что актерские награды должны присуждаться за реальное человеческое воплощение персонажа. Иными словами, хотя цифровые инструменты и улучшения по-прежнему могут использоваться при постобработке, основной игрой на экране должно быть исполнение живого актера, давшего на это свое явное и юридическое закрепленное согласие. Также стало известно, что на «Оскар» смогут претендовать кинопроекты, завоевавшие признание на престижных европейских, азиатских и американских кинофестивалях. Я это только поддерживаю, и я считаю, что искусственный интеллект, он сейчас... Мы сейчас стоим на пороге такого перелома, и искусственный интеллект все-таки он масштабирует, он все-таки является таким штамповщиком. И это, конечно, убивает эксклюзивность производства, это убивает, конечно, что-то авторское. Мы сейчас поставили творчество на такую продуктовую машину, где штампуется такое производство. А индивидуальность авторов пропадает. Вот мне буквально попал фестиваль «Золотой глобус» на глаза, ролик оттуда. И я посмотрел на молодых звезд, на Джонни Деппа, Брэда Питта, Арнольда Шварценеггера, да многих-многих-многих, можно долго перечислять, и каждый из них легенда, каждый из них уникален, каждый из них это такая эпоха в кино. И ты смотришь на это, и такая ностальгия тебя берет, потому что, когда ты смотришь на современные какие-то кинофестивали, то там... Ну нет звезд вот таких величин. Либо они уже все пожилые.
1: И актеры не запоминаются, новенькие вот эти вот. Я даже не знаю, кого можно из них выделить, потому что старая гвардия, она все-таки была запоминающейся. У них были какие-то культовые роли, и каждый из них уникален и разный по-своему.
0: Да, 90-е это золотой такой...
1: И 2000-е тоже. Давай не будем. И об этом же и говорит Мэрил Стрип. И вот она выразила обеспокоенность по поводу современных тенденций в кинематографе. Актриса заявила, что чрезмерная ориентация на супергеройские сюжеты делает фильмы предсказуемыми и лишенными глубины. Стрип, вновь исполнившая роль Миранды Присли, отметила, что сегодняшние фильмы все чаще сводятся к простому противоречию хороших и противостоянию хороших и плохих. И это, по ее мнению, упрощает характеры и лишает истории человеческой сложности. Я думаю, мы сейчас марвелизируем кино. У нас есть злодеи и хорошие герои. И это так скучно, это заявила актриса. Она подчеркнула, что настоящий интерес вызывают персонажи, которые не вписываются в четкие рамки. Что действительно интересное в жизни, так это некоторые герои несовершенны, а некоторые злодеи человечны. И интересны, и обладают собственными сильными сторонами. Они просто черное и белое, хороший и плохой. И я соглашусь с Мэрил Стрип, потому что действительно, если вот по шаблону Marvel мы смотрим стандартные вот эти вот сюжеты, действительно, этот хороший, этот плохой, и все, и больше ничего, это и смотреть неинтересно, и спецэффекты вот эти вот, которые уже поднадоели, то есть нет какой-то жизни в этом кино.
0: Ну и хочется, чтобы кино было разнообразное, потому что, если даже говорить про киногеройское кино, вот Нолан со своей трилогией Бэтмена, это уже столько лет назад было. Ну и что-то по-настоящему достойное я припомнить не могу после этого.
1: И это хороший уровень Нолана был.
0: Окей, Джокер еще был у нас.
1: И ты знаешь, первые, наверное, серии 3 мне понравились «Пингвина». Первые серии 3, они были такими очень интересными, а дальше дыры в сюжете, вытянутый из пальца сюжет тот же самый.
0: Еще один герой, Том Круз, и он заявил следующее. Режиссер и сценарист Кристофер Маккуори выбыл из гонки за пост постановщика военного боевика «Топ Ган 3». Эта новость стала неожиданностью, ведь многие полагали, что Том Круз обратится к своему главному творческому партнеру. Особенно после того, как Маккуори выступил соавтором сценария и продюсером нашумевшего сиквела «Топ Ган Маверик». Отчасти ситуация объясняет перемены в положении Маккуори внутри команды Круза. Весомым фактором, по всей видимости, стал прокат двух последних фильмов франшизы «Миссия невыполнима». Производство картин сопровождалось серьезными трудностями. Бюджет раздулся до астрономических размеров, а двухсерийный финал получил смешанные отзывы. Особенно критиковали антагониста в лице искусственного интеллекта. Обе части не смогли достичь прежних кассовых высот франшизы. собрав в мировом прокате чуть более 500 миллионов долларов каждая. Источники утверждают, что команда Круза в конечном счете возложила вину на низкие сборы именно на Макуори. И, разумеется, они остаются в дружеских отношениях, но преобладает мнение, что им нужна передышка в профессиональном плане. Посмотрим, куда дальше двинется Том Круз, потому что он остается вот тем человеком, который продолжает собирать миллионы на своих фильмах. Это были новости шоу-бизнеса. Мы тоже продолжаем, но продолжаем слушать хорошую музыку. Дальше Проц и Дмитро Комар. «Осень» на волнах радио Нова Торонто.

0: Лирическая композиция от Славы только что прозвучала, и называется она «Скрипка».
1: Это Слава «Скрипка», а песня называется «Жду».
0: А, это Слава «Скрипка», а песня называется «Жду», а не песня называется «Скрипка». Вот так вот ввела вас чуть-чуть в заблуждение. А наш эфир практически подошел к концу, но напоследок хотим вам рассказать о курьезных, необычных новостях со всего света. Начнешь?
1: Начну. И начну я с кошачьей истории. Эмбер Дэвидсон Ороско и ее сыновья не могут поверить в то, что к ним вернулся любимец, потерявшийся 7 лет назад во время переезда. Жители Джорджии, это США, в то время жили в Калифорнии, тоже США, и сильно переживали из-за кота по кличке Доджер. Но не так давно с Эмбер связался человек, поймавший на улице бездомного кота и доставивший его в ветклинику на кастрацию. Врач тут же понял, что четвероногий пациент не только кастрирован, но и имеет микрочип. Благодаря вживленному чипу удалось выявить, чей это кот. Ну и вот Эмбер добавила, что Доджер быстро освоился, вновь оказавшись в их семье. Он даже откликается на кличку. История найденного кота не только трогательна, но и поучительна. Она заставляет задуматься о важности чипирования домашних любимцев. Мне же интересно, а чем же кот занимался все эти 7 лет? Где он был? Что делал?
0: А действительно ли это тот кот? Либо все-таки, может быть, нет?
1: А каким образом? Чип-то он один?
0: Чип один. Ну, я вообще не представляю, где был все это время кот, как он вернулся и вообще. Но все-таки это хорошо, что семья, так сказать, воссоединилась со своим питомцем.
1: Да.
0: И это хорошие новости.
1: Я думаю, что, возможно, кот когда-нибудь нам об этом расскажет.
0: Я думаю, что нет. Придя в один из баров в Осаке, Японии, и заказав там кофе с молоком, посетители стоит быть готовыми к тому, что им плюнут в напиток. И вот это кажется омерзительным каким-то кошмаром для любого клиента, но на самом деле это не какой-то злодневный акт, а специальная услуга для гостей. Девушки-официантки подают людям кофе, набирая в рот несколько глотков молока, а после выплевывают добавку в бодрящий напиток. И вот чем это лучше, чем простое молоко из пакета или из бутылки, вот можно только гадать. Но мне кажется, тут какой-то такой сексуальный подтекст. И узнав о таком оригинальном предложении, многим комментаторам в социальных сетях остается лишь закатить глаза и отметить, что в Японии немало странного. И хотя мало кому хотелось бы пить кофе с молочным плевком, так сказать, но спрос на этот необычный коктейль все-таки высокий.
1: Я думаю, что в Японии безумное количество странностей, и если посмотреть их передачи, то думаешь, господи...
0: Когда девушки в коротких юбочках всякие непонятные телодвижения делают, это тоже очень странно.
1: А ты откуда знаешь?
0: Мне попадался ролик один. Да-да-да.
1: Просто так случайно попался, да?
0: Да, просто понятно. Так. Да,
1: да. В организацию, занимающуюся исследованием бигфутов, обратилась жительница Уэстлейка, это Луизиана, США, пожелавшая сохранить свое имя в тайне. Ну и вот эта домовладелица рассказала, что повстречалась с криптидом в собственном дворе, и, к счастью, бигфут оказался из пугливых. Встреча напугала его чуть ли не больше, чем очевидицу, ведь странное существо с темным мехом рвануло прочь и вскоре скрылось из виду, перебежав в реку вброд. И хотя дама не слишком подробно разглядела своего нервного гостя, она уверена, что это было необычное животное, ведь передвигался визитер на двух конечностях. Свидетельница необычного происшествия добавила, что домашние животные в тот день вели себя странно. Собаки излишне тревожились, а кошки, которые обычно проводят время на улице, норовили проникнуть в дом и спрятаться. Но мне что-то подсказывает, что под бигфутом скрывался обычный медведь. И именно он и припожаловал во двор жительницы Уэстлейка.
0: Потому что все-таки они немножечко похожи по своим
1: объемам. Немножечко похожи, они очень похожи. И часто этих самых бигфутов путают с медведями. А медведи, они достаточно частенько забираются и во дворы, и в автомобили. И это уже не какая-то там, не какое-то там вот паранормальное явление, а обычный такой медведь. Вот такие вот у нас сегодня истории. И на этом наш сегодняшний прямой эфир завершается. Вам желаем прекрасного понедельника, прекрасного начала этой недели. Ну и, конечно же, услышимся мы в ближайшее время, то бишь уже завтра. С вами были Ирина Бела и Евгений Клеменов. Сегодня у нас 4 мая, это было шоу «Новый день», и говорим вам пока-пока.
0: Да, говорим вам пока-пока, прощаемся и напоминаем, что спонсор программы Bagel Plus на Shepherd & Butters. Обязательно загляните.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Торонто шоу «Драйв Тайм».
1: Окунитесь в море информации и океан новой музыки. Скорость, как на формуле. 4, 3, 2, 1, поехали!
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды говорят, что сегодня нелегко сохранить хорошие отношения с окружающими. Вы можете обижаться по пустякам, говорить и делать то, о чем позже придется сожалеть. Благоприятный день для учебы, работы с информацией. Вам легко определить, что важно, а что нет. Сделать правильные выводы из своих наблюдений. К тому же часто оказывается полезным то, что вы успели узнать раньше. Я гарантирую, что впереди вас ждет много увлекательного и интересного.
3: Drive time.

0: Большом Торонто есть место, где качество проверено временем. Формула Honda. Более 40 лет доверия. Новые автомобили Honda. Широкий выбор авто с пробегом, профессиональный сервис и оригинальные запчасти. Готовы к любым дорогам, от города до приключений. Храните ваши шины у нас уже сегодня. Формула Honda. Надежность, опыт, сервис. 2240 Markham Road, Скарборо. 416-754-45-55. Добавочный 15-58.
1: Грандиозная весенняя распродажа в Lisa's Cosmetics. С 18 апреля по 10 мая. Скидки до 80%. 135 Commerce Valley Drive East, Markham.
2: Вы замечали, как многое зависит от зрения? От первого взгляда утром до уверенности в себе целый день. В Optical Elegance знают, очки должны быть точными, удобными и стильными. Здесь подбирают линзы любой сложности, помогают найти оправу, которая подчеркнет именно вас, и даже ремонтируют очки на месте. Optical Elegance. Когда хорошо видеть, значит выглядеть уверенно. 800 Stills Avenue West, Торнхилл. Перекресток Баттерст и Стилс. Телефон 905-738-9017.
3: Драйв-тайм. Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики. В студии Юлия Кулагина. Поплатился за жадность. Житель Великобритании лишился пиццы из-за того, что не заплатил чаевые курьеру. Мужчина два дня подряд заказывал пиццу. В первый день девушка, работающая курьером в ресторане, отдала коробку заказчику в руки, выжидательно на него посматривая. А на следующий день та же самая сотрудница вновь привезла пиццу, но поставила ее на землю у входной двери, точно в то место, где была единственная лужа. После этого дама удалилась, бурча под нос недовольные слова об отсутствии чаевых. Герой этой истории остался без ужина, ведь коробка в луже промокла насквозь. Расстроенный мужчина позвонил в ресторан, объяснил ситуацию и попросил заменить заказ. Помимо новой пиццы, мужчина получил еще информацию о том, что девушку уволили. Теперь британец переживает, что из-за него незнакомка лишилась работы. Он клянется, что не хотел никакого наказания для сотрудницы. Ему всего лишь нужна была новая пицца взамен испорченной. Ученые разрабатывают способы коррекции состояния организма с помощью эмоций. Они провели эксперимент, во время которого участники получали набор негативных и позитивных изображений и звуков. В это же время у людей проверяли работу сердца. Исследователи установили, что негативный контент сильнее влияет на эмоциональное состояние человека. При этом звуки превалируют над картинкой. Даже при смешивании негативных звуков и позитивных изображений человек в большинстве случаев переживает стресс. Анализ реакции людей на то, что они видят и слышат, поможет смоделировать аудиовизуальный контент, способный выровнять эмоциональный фон человека и сделать его функциональное состояние оптимальным. Генерировать необходимый контент будет специально созданная нейросеть. Необычная свадебная история произошла в Индии. Там две сестры случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света во время совместной свадьбы. Свет погас, но священник продолжил церемонию и в темноте случайно перепутал пары. Отец сестер предположил, что к путанице привел тот факт, что обе женщины были одеты в красное платье, а их лица были скрыты вуалями. Позже ошибку исправили. Еще больше интересных новостей без политики в следующих выпусках Digest News. С вами была Юлия Кулагина. Всем только хорошего настроения. Drive time.

0: привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
0: Даже при одинаковой калорийности разные блюда дают разное по времени ощущение сытости. Все очень просто. Калорийность не имеет отношения к сытости. Этим заведуют углеводы. И если углеводы усваиваются быстро, то и голод настигает нас раньше. В погоне за гарантированным чувством сытости можно надеяться только на конкретные продукты и блюда. И сегодня мы говорим о самых сытных продуктах. На фоне всех остальных источников углеводов картофель выделяется потрясающей способностью на несколько часов отсрочить даже самый маленький намек на голод. Но этой суперсилой он может похвастаться только в отварном виде. Жареная или запеченная картошка гораздо менее результативна в этом плане, а в некоторых случаях после них хочется съесть еще больше. Если речь идет о полезных продуктах, яйца можно смело включать в любой список и при этом не ошибиться. Вот и в этот раз давайте вспомним, что в основе сытости лежит белок. Исследования показали, что люди, чей рацион на треть состоит из белка, съедают в день почти на 450 калорий меньше. Куриное яйцо же входит в список самых высокобелковых продуктов. Правда, холестерина в них не меньше, но это не повод отказаться от утреннего омлета или пары сваренных вкрутую яиц. Вспоминайте рецепты приготовления овсянки, потому что ваша любимая каша очень полезна. А значит, вы просто обязаны научиться ее готовить вкусно. Овсянка обходит любые другие зерновые по содержанию белка и волокон. Вместе с обезжиренным молоком или йогуртом овсяная каша заставит вас забыть о голоде до самого обеда. С вами был Валентин Середа. Берите от жизни больше.
1: Drive Time.

Здравствуйте! В студии Радио Нова Торонто с вами Марина Никитина. И это означает, что настало время рубрики «Понемногу обо всем». Австралийская пара запуталась с собственным выигрышем в лотерею. Получив приз в размере 1 790 000 долларов, они решили, что выиграли всего только 197 тысяч. Пара из Килкенни, Австралия, сочла, что выиграла 197 тысяч долларов в лотерею, и люди были потрясены, обнаружив, что на самом деле их выигрыш в 10 раз больше. Представители лотереи связались с везучей парой, чтобы подтвердить их выигрыш, и поговорили с женщиной-победительницей. «Сначала я подумала, что мы выиграли 197 тысяч долларов, а не 1 790 тысяч. Я не могла в это поверить, когда поняла, что это приз в 1 000 000 долларов». «Я была в восторге», — рассказала она. Радостная женщина рассказала, что провела ночь, обсуждая со своим партнером, что делать с деньгами. «Мы решили, что купим новый дом, а остальное отложим для наших будущих выходов на пенсию. Надеюсь, что мы сможем сделать это намного раньше, чем планировалось», — сказала она. «Это был самый приятный сюрприз. Сейчас мы просто постигаем все это». Супруги также сказали, что отметят это покупкой бутылки хорошего шампанского или вина. Ну а тем временем гонщик, ослепший в результате аварии 10 лет тому назад, побил мировой рекорд Гиннесса, разогнавшись на автомобиле со скоростью 339,5 км/ч. Как рассказывает UPI, Дэн Паркер выехал на трассу в штате Нью-Мексико на своем модифицированном корвете и побил мировой рекорд по самой высокой скорости для автомобиля, управляемого вслепую. Паркер достиг максимальной скорости чуть более 211 миль в час, побив предыдущий рекорд в 200,5 миль в час – 322,6 км в час. Дэн Паркер, установивший рекорд в 10-летнюю годовщину того дня, когда он ослеп в автокатастрофе, использовал систему звукового сопровождения, которая помогала ему управлять автомобилем во время его необычного заезда. Рекордная попытка была частью конкурса Blind Driver Challenge Национальной федерации слепых. «Мы продемонстрировали не только то, что слепой человек может безопасно управлять транспортным средством, но и то, что мы можем делать это со скоростью более 200 миль в час», — рассказал Паркер в интервью прессе. «Мы надеемся, что этот успех вдохновит слепых и продемонстрирует миру потенциал современных технологий, таких как беспилотные автомобили, которые помогут слепым преодолеть барьеры в повседневной мобильности. И не только». Ну а на сегодня это все. Это была рубрика «Понемногу обо всем». И в студии Радио Нова Торонто с вами была Марина Никитина. Не переключайтесь, и мы еще услышимся. Drive Time.

0: Тайм.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты о радио рассказываю сегодня. Принцип радиопередачи прост. Электроны, движущиеся по проводу, создают магнитное поле. Поместите другой провод рядом с первым, и электроны начнут двигаться во втором. Сигнал распространяется между проводами, потому что магнитное поле, сформированное первым проводом, проводом-передатчиком, создает электрическое поле в пространстве, которое, в свою очередь, создает магнитное поле. И так далее. Первую радиопрограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей – физик Александр Попов. Она содержала всего два слова – Генрих Герц. Первые опыты, которые способствовали изобретению радио, положил американский стоматолог Махлон Лумис. Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода. Уже в 1868 он смог передать сигнал на расстояние более 20 километров. После изобретения радио во флоте всего мира стала повсеместно использоваться радиосвязь. В холодном ноябре 1899 года на мель в Финском заливе сел броненосец генерал-адмирал Апраксин. О том, что корабль терпит бедствие, с помощью радио узнает находящийся неподалеку крейсер адмирал Нахимов. Благодаря тому, что они передали информацию о случившемся в Санкт-Петербург, все моряки до единого были спасены. Несколькими месяцами позднее на льдине попали в беду 50 рыбаков, которых унесло в открытое море. То, что могло произойти, если бы не проходящий мимо корабль, который отправил сигнал бедствия на землю, не хочется даже представлять. После крушения «Титаника» все судна должны были быть обеспечены радиосвязью. Изобретателем радиотелеграфии Попова считают в странах постсоветского пространства. В других странах примерно в то же время лучшие ученые также работали над созданием подобных устройств. Поэтому в США изобретателем считают Николу Тесла, в Германии Генриха Герца, во Франции Эдуарда Бранли, в Бразилии Ланделя де Муру, в Англии Оливера Джозефа Лоджа, а в Индии Джагадиша Чандру Боше. Мировое сообщество никак не может определиться, кем же все-таки было изобретено радио, потому что все эти великие ученые так или иначе внесли свой вклад в развитие науки. Реджинальд Фессенден изобрел способ передачи голоса и музыки, изменяя интенсивность волн, так называемую амплитудную модуляцию, создав АМ-радио. Амплитудная модуляция накладывает изменяющуюся звуковую волну на радиоволну с фиксированной частотой. Там, где аудиоволна достигает максимума, модулированная радиоволна имеет наивысшую интенсивность, а там, где звуковая волна имеет впадину, радиоволна имеет наименьшую интенсивность. Фессенден в конечном итоге заработал деньги и славу благодаря своему изобретению. Когда-то радио будило гимном всю страну в 6 утра. Сегодня эстеты слушают джаз, а коллекционеры готовы отдать большие деньги за винтажные радиоприемники. Но никто не подвергает сомнению значимость этого изобретения. Кто бы его ни создал первым, принцип, на котором основывалась работа приемника, впоследствии стал возможным изобретением мобильной связи, беспроводного интернета и дистанционного управления электронными устройствами, без которых мы сегодня не можем представить нашу жизнь. Интересные факты о радио рассказывают Лилия Алексеева. Отличного дня!

0: Brand Box. Коллекция историй о лучших мировых брендах. С Натальей Ленской.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет! Пока позволяет время и сезон, предлагаю заняться серфингом. Это очень перспективное направление. Один калифорниец вот встал на доску и стал законодателем моды. Будем знакомы. Шон Стусси и его бренд. Шон Стусси вырос в Южной Калифорнии и провел большую часть своей юности, занимаясь серфингом. Это привело к тому, что он разработал свои собственные доски еще в 13 лет. Проявив явный дизайнерский талант, Стусси устроился на работу в местную компанию по производству инвентаря.

0: серфером на борде. Чтобы стимулировать продажи досок, серфер перенес логотип на футболки и толстовки. Он приезжал к побережью на машине, продавая свои творения прямо из багажника. Затем Стуси начал делать шорты-бермуды. Он скупал брюки в магазинах военно-морской одежды и просто обрезал их. После того, как изделия стали закупать магазины, Стуси понял, что его стратегия стала бизнесом. Официально бренд появился в 1980 году, однако лишь спустя 4 года он по-настоящему влился в мир моды. Это стало возможным благодаря Фрэнку Синатре. Однофамилец культового певца не имел с ним ничего общего, зато был опытным бухгалтером. Фрэнк помог развитию проекта и открытию магазинов. Одежду бренда стали носить музыканты, скейтбордисты, диджеи. Но в 90-е годы рынок наводнили марки, повторяющие стиль Стуси. Люди начали путаться в логотипах. Тогда разочарованный состоянием дел Шон Стуси ушел из компании и переехал с семьей на Гавайи. К счастью, нашлись грамотные управленцы, и бренд сохранил свою индивидуальность. В новом тысячелетии марка начала участвовать в коллаборациях. Прежним остался логотип, нарисованный когда-то от руки. Сегодня Стуси остается движущей силой в современной культуре и уличной моде. Его основные ценности неизменны. Это качественная одежда, радикальная графика и команда друзей, представляющая компанию во всем мире.
1: Brandbox. Копилка креативных идей. Drive Time.

0: вопрос.
1: Пригласив знакомого выпить чаю, женщина действительно заваривает чай, а мужчина достает из бара коньяк и расслабленно усаживается в кресло напротив гостя. И ему даже в голову не придет поставить на плиту чайник. Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Привет, друзья! С вами Рада, и я готова пойти в наступление на мужской разум и атаковать женскую логику.
0: Чисто женский вопрос.
1: Сегодня мы поинтересуемся у наших, надеюсь, начитанных мужчин, что такое бязь. Счет открыт.
2: Это разновидность какого-то вот узора, это разновидность шитья. Вот как есть разновидность крестиком, вязью, а вот это бязью.
3: Бязь – это ткань. Насколько я знаю, из нее делают... Это самая недорогая ткань для постельного белья.
4: Бязь – это какая-то ткань, используется для пошивки одежды. Я думаю, судя по такому названию бязь, я думаю, она такая легкая-легкая, как шелк.
5: Бязь – это, наверное, какое-то ругательное слово. Фу, ты бязь. Может быть, это способ вязки крупными фланелевыми нитками.
6: Бязь – это, по-моему, тип ниток. Типа мулине, там, бязь.

0: и все такое.
1: Бясть — это конечный продукт из вышивки. Но не могу точно, более точно дать определение.
2: Думала, что задаю простой вопрос, а оказалось, то была настоящая подстава. И у нас всего одно попадание. Бясь — это хлопчатобумажная ткань, которую изготавливают из обычного полотняного переплетения. Обычно из бязи шьют постельное белье. Эта ткань очень прочная и отлично выдерживает даже частую стирку. А теперь попробуем интеллектуально попытать девушек.
3: Чисто мужской вопрос.
2: Прекрасной половине предстоит выяснить, чем кондиционер отличается от климат-контроля. Поехали!
4: Кондиционер мы настраиваем сами, а климат-контроль сам решает, какая температура сейчас в машине, и отправляет тот воздух, который нужен, теплый или холодный.
5: Климат-контроль может поддерживать теплую атмосферу в холодное время года, а кондиционер только охлаждает воздух в помещении.
6: Климат-контроль входит, наверное, еще какие-то вещи. Регулировка температуры, не знаю, там еще что-то такое, влажности в машине. А кондиционер — это только циркуляция воздуха.
7: В климат-контроль ты можешь дать определенную температуру, и он у тебя всегда будет ее поддерживать. То есть, если на улице холодно, он будет поднимать температуру до необходимого уровня, а если жарче, то он будет опускать температуру.
8: Климат-контроль, он программирует определенную температуру в автомобиле. То есть создает климат, который удобно пассажирам и водителю. Нажимается кнопка «Климат-контроль» и все. И то есть ни холоднее не становится, ни теплее.
9: Кондиционер, он дает только холодный воздух, а климат-контроль, он может регулировать также и теплый воздух.
2: Четыре дамочки проявили свои познания в полной мере. Всем по шоколадной медали. А вот две участницы ошиблись. В отличие от кондиционера, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру воздуха. Кондиционером приходится управлять вручную, а климат-контроль самостоятельно выбирает силу и направление воздушных потоков. 4-1 в пользу команды «Барышень». Таков итог сегодняшней гонки с препятствиями. Посмотрим, как развернется игра завтра. В роли рефери была Рада. Мужчины ведут игру, зато женщины знают счет. До встречи!
3: Вы слушали реактивное радиошоу «Драйв Тайм». Услышимся завтра!

0: анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37,5.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.

шмак. Мне говорят, что все уже не то, и что Одесса, мама, поменялась. Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Радио Нова.
1: Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути.

«О, а вот и вы! Хорошо, что зашли. Устраивайтесь поудобнее. Радио «Нова». Будьте как дома».

Чтобы в осенний час поздний домой принять не зайти было. Заглянуть, что ли, в осень, под ноги посмотреть в небо, а там ветер моря, но

всем, с оченкой теплым вспомни, просит нас она. По всем улицам широкой кистью размазана. Где-то наляпана наскоро, художником в пальто затаскана. В его галерее все так и просит по-доброму затаскивать.

скажи, пусть придержат. Я внутри ведь с тобой осень, оттенков буду плюс-минус тех же.

0: на Радио Нова. Девушка хвастается на работе.
1: Девчонки, я недавно с шефом ездила в командировку.
2: Ой, слушай, ну расскажи, чё,
1: ой, как же все красиво начиналось. Вагон СВ, ой, шампанское, ой, розы, ой, Сникерс. А он дурашка от поезда отстал.
0: Мама говорит сыну:
1: сына, ешь рыбу, мозгам полезно.
3: Я и так умный.
1: Так, сына, еще и для костей полезно.
3: Я и так костлявый.
4: Учительница спрашивает Вовочку:
5: Вовочка, назови антоним слова «достойный».
6: Отстойный!
7: Молодой послушник обращается к старому монаху:
8: ну почему? Почему вы меня все время отчитываете?
9: Могу и отпить. Feel the beat, catch the vibe. It's Radio Nova time.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

погода. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Радио «Новое». Новое радио. Новое радио.

не то. И шо Одесса, мама, поменялась? Я вам отвечу просто и легко. Одесса как была, так и осталась.

дороге вы не одни. Радио «Нова». Поехали вместе.

Радио Нова. Первое автомобильное радио в Канаде. Слушает Торонто, слушает вся страна. Радио Нова. Для тех, кто в пути.

0: Анекдот на Радио Нова.
1: Женщина заходит в темный подъезд, на нее бросается мужик.
2: Пикнешь? Изнасилую.
3: Пи-пи-пи-пи-пи.
1: Детская больница, старшая медсестра отчитывает двух выздоравливающих пацанов.
4: Мальчики, ну вы что, больные бегать в палату к девочкам, а?
5: Ну, Мария Степановна, если бы мы были больные, мы бы бегали в палату к другим мальчикам.
6: Маленький сын спрашивает маму.
7: Мама, а почему ты не меня, а дядю Колю в зоопарк водишь?
8: Чтоб он на настоящих крокодилов посмотрел.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
9: Ой, ну а что сейчас делает твой муж?
10: Ой, лежит в постели. У него 37 с половиной.
9: Ух ты, как тебе завидую, подруга.